слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: А теперь тусовка.
8: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM. DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Шакалака! Приветище, динародище! Поздравляю со всех прошедшими праздниками. Нерабочий понедельник – это вообще топ. Понимаешь, что хотя тело на работе, мозг у кого-то остался у мангала или на пляже. Главное не перепутать начальника с аниматором отеля All Inclusive, да? Ну что же, динород, мы вернулись! Подъем, это добудительное шоу!
2: Раз, будильники! И здесь мы, Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэрио Куланджа!
2: Как я скучала по этому, Саймон, все майские.
1: Я тоже скучал.
2: Ну что, как они прошли, рассказывай.
1: О, расколбасно, конечно, я не маялся. Вот.
2: Нет?
1: Не маялся. Дере, 1 мая, то есть это вообще 9 числа. Короче, все дачный стал.
2: Много праздников было, да, твой личный, персональный день рождения. Я верю в эту штуку. Вот какая погода, такой и человечек.
1: Вообще, да.
2: Ты просто сказочная песня, а не человек, потому что 4 мая было лето.
1: Лето подали, да. Mm-hmm. Прямо по всем трубам, по всем солнцам.
2: Я думаю, это был твой главный подарочек.
1: Вообще, у меня шок. Но хотя накануне уже было уже припад, да, то есть тепло пришло.
2: Да.
1: А в дерево вообще огонь.
2: Мы поздравляем тебя с прошедшим днем рождения.
1: Зима.
2: Да, сделали это перед эфиром. Светички, конвертик.
1: Ребят, я вообще, кто не видел онлайн-трансляции, у меня торт вообще вид вернули. Такой. Я чувствовал, что я сейчас выпрыгну в этот торт вообще. Зиба-зиба. Ларис, у нас тут Настя, наш линейный продюсер. Андрей, наш вот. Но без него вообще эфир не выходит. Да.
2: От души, Саймон. Да. Белых перцев.
1: И Катя, тебе, конечно, зиба-зиба. От души, от всего сердца, черного перца.
2: Ну что, попытаемся ворваться теперь в рабочую неделю?
1: Давай вспомним, где кнопки лежат.
2: Давай, я пытаюсь это сделать, пока безуспешно. Давай призовем еще и напомним самим себе, где можно заказать пробушку. Это группа ВКонтакте под последним постом. Что мы ждем там? Имя? Город?
1: Да, и может быть еще и номер подъезда, если есть желание, конечно.
2: А, да, и кого ты хочешь разбудить, сообщай. Также ждем сообщения в знакомых мессенджерах.
1: Да, во всех наших мессенджерах. Что ж, гоняйте. А мы через одну песню вернемся. И я уверен, что уже, наверное, более-менее уже уверенно будем разговаривать.
2: Проверим.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» вернулось с дачи. Здесь Катя Бодрова.
2: Прямо подключение из огорода, что ли, да? А я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Заявки на пробушку принимаем. Ребята, группа ВКонтакте под последним постом. Как зовут, из какого города, кого нужно разбудить, сообщай. Ну или с помощью наших знакомых мессенджеров можно сделать то же самое.
2: Ну что ж, в нашем мессенджере вот пишет Женя. Доброе утро, любимые наши разбудильники. Как отдохнули? Ну, хорошо, кажется.
1: Да, это вообще...
2: Да, еще неделька.
1: Мне не хватает слов просто, чтобы это описать.
2: Да, еще неделька была бы еще лучше, да?
1: Ну, да, честно говоря.
2: И, то есть, разбудите наши любимые города Ростов-на-Дону и Батайск. Это будет сделано, кажется, прямо сейчас, да? Попробуем сейчас. Вспомню, как диджей-то.
1: Пульт проснулся.
2: А то мангал был моим пультом. Вот. О, все работает.

0: Нормально стартовали, я считаю. Дальше пишет Рената. Доброе утро. Скучали по вам.
1: Мы тоже.
0: Разбудите, пожалуйста, Свиблова.
1: Свиблова, о, знаю где вообще. Это же в Москве.
0: Да, да, да, рядышком.
1: Северно-восточная административный округ.
0: Ничего себе.
1: Свау! Ну что ж, погнали, Свиблова.

0: Девушка, я же вспомню, что у нас есть искусственный интеллект.
1: Да.
0: DE мы его назвали, да?
1: DE, который рандомно выбирает город, в который отправится пробушка.
0: Есть смысл тоже сейчас попробовать, но мы же должны показать всем, что мы такие какие-то передовые.
1: Передовые, да. Современные ребята.
0: Сейчас попробуем. Новосибирск!
1: Новосиб, включи тусовку.
0: Ой, это не туда. Новосиб, включи тусовку. Вот теперь дам трек. Во.

0: Что ж, попробуем еще разок.
1: Что именно?
0: Искусственный интеллект.
2: А, еще рандомный город. Давай, кому отправится следующая пробушка? Это ты делаешь?
0: Да. Если бы это я...
2: Это мой мозг скрипит.
0: И кто, что тебе выпало-то?
2: Москва.
0: Москва. Слушай, ну что, Москва, люблю тебя, но надо на бис тогда повторить, кажется.
2: А, думаешь?
0: Ну, конечно, Москва же. Только с Либлова.
2: Never sleep, давай.

0: Все, хватит. Надо войти потихонечку в работу.
1: Разбудили всех москвичей в том числе. И давайте напомним теперь еще и телефон прямого эфира. 8-495-956-101-2. Звони, если хочешь поиграть с нами, проснуться и забрать еще за это фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Принимаем всех, не только тех, кто живут в Москве. Всех принимаем, всех любим одинаково. А как, можешь повторишь?
1: Да.
0: Я даже до Африки еще не дошел.
1: 8-495-956-101-2. Звони.
0: О, зиба-зиба всем. Ну что ж, мы вернулись. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи кроссовку.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чек-чек, бум! Ола, Димир! Бодро пожаловать в хахотерапевтическое шоу
2: «Разбудильники».
3: В студии самарский хахотерапевт Катя Бодрова.
2: Африканский смехотерапевт диджей Саймон.
3: Психологи, вы прикинь, оказывается, установили, что только 10-20% случаев смеха вызваны реальными шутками или анекдотами.
2: А остальные 80%?
3: Прикинь, мы ржем над...
2: Над?
3: Ерундой.
2: Например, как доктор шлепнулся на твоих глазах.
3: Да, да, прикинь. Так что продолжаем это ерундоведение в игре смехотерапии.
2: Играть с нами будет Бабир из Тюмени. Привет.
3: Вау. Привет, Бабир.
4: Привет, Саймон. Привет, Катя. Привет всем слушателям.
2: Рада тебя слышать. Ну, рассказывай, сколько шашлыка в килограммах съедено и на чем ела крошку? На квасе или на кефире?
3: Или на мангале, да?
4: У нас в Тюмени сейчас пока запрет стоит на мангаль на эти участки. И за это пока ждем этого момента.
2: Хорошо.
3: А, сейчас личный сезон еще не начался, как я понимаю, да?
2: Окей. А что касается окрошки? А крошечка была?
4: Остальное все по плану.
3: А, я понял, то есть окрошка на мангале. Вот так и получается пока.
4: Ну, надо же молчиться.
2: Надо как-то выкручиваться, да. А, ладно, майские праздники прошли. В целом, мне кажется, проблема вот она, прям на поверхности. Никто не хочет работать.
3: Да?
2: У тебя то же самое?
4: Да, не говорите.
3: Конечно, вышли во вторник, что хотели-то. Понедельник пережили, теперь можно пережить вторник.
2: В общем, будем обсмеивать ситуацию, вот как выжить после майских, да?
3: Угу.
4: Да.
2: На рабочем месте. Ладно. Задача такая. После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться над этой ситуацией. Смеешься все время, пока играет музыка. Ну, а потом мы сверим твое состояние. Стало ли тебе чуть-чуть получше?
3: Ну что ж, Бабир, внимание, внимание. Начинается сеанс смехотерапии. Возможные побочные эффекты. Улыбка до ушей и странные звуки из носа. Бабир, давай, ржи!
2: Он репетировал?
3: Наверное. Красавчик. С трудом вначале, но потом как бы норм.
2: Да, у тебя тот самый смех, который называют заразительным. Отлично справился с заданием, я считаю, классно посмеялся. Вопрос в другом. Состояние улучшилось?
4: Не могу тебя остановить уже.
2: Не можешь остановиться? Значит...
3: Не могу остановиться.
2: Ну, значит, смехотерапия удалась.
3: Да?
2: В честь этого мы вручаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Спасибо большое.
3: И теперь время для привета. Давай от тебя. Вот сколько там у нас есть секунд уже? 7 секунд ровно есть.
4: Всем привет, кто меня узнал. Город Тюмень, Новый Уренгой и родной Таджикистан.
2: А в Тюмень включи тусовку, мозг тоже неплохо бы включился.
3: Вообще.
2: После майских.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове, по данным Яндекс, погода сегодня малооблачная. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И что делать, если естественный интеллект не вывозит после майских рабочие будни? Обратиться к искусственному. Он нам уже помог с пробушкой, рандомно выбирал города.
3: Да, это ИИ, а версия радио ДФМ — это ДИИ.
2: ДИИ возьмется в работу, за работу и в нашей рубрике «Нейрогрув». Здесь мы создаем музыку на все случаи жизни с помощью искусственного интеллекта в том числе.
3: Ну что ж, майские праздники закончились, но ничто нам не помешает сгенерировать трек из слов, которые ассоциируются с этими праздниками. Правильно?
2: Mm-hmm.
3: Трек будет называться «Запашок мая» в стиле солнечного реггаетона. И вот какой припев получился. «Запашок мая» — это мангал и угли. С утра пораньше все на дачи уползли. Шампур как микрофон, я шашличный артист. Сосед орёт, добавь кетчуп на бис.
2: Мне уже нравится.
3: Попробуем и потом обсудим. Let's go.

0: Отличный трек получился, да?
1: Да.
0: Что-то из Пуэрто-Рико, что ли, почти.
1: Ну что ж, дорогие уважаемые шашлычные артисты.
0: Мангал.
1: Как вам?
0: Это как получается у нас шампур, как микрофон, и мы шашлычные артисты. Ну, а есть пару-тройку слов, которые у тебя ассоциируются из этого списка слов?
1: Вот конкретно с этими майскими праздниками. Это, конечно, шашлык. Кроме того, я накидывалась на огурцы.
0: Окей. То есть они тебя облажали, так?
1: Да. И просто я была в деревне, только-только ночью вернулась оттуда, и там огромное, колоссальное количество одуванчиков.
0: О, уже, да? А одуванчики у нас... А, у нас было два одуванчики, да?
1: Да, вот мои топ-3 слова с майских праздников.
0: А где валанчики-то?
1: Валанчики?
0: До руки не дошли?
1: До спорта руки не дошли.
0: Только в русском языке руки доходят.
1: Посмотреть.
0: Да, посмотреть. Руки, которые имеют ноги, понимаешь, они же доходят. Ну что ж, это майские праздники. Теперь следующий праздник как? 12 июня?
1: Да.
0: Теперь все откладываем на 12-го.
1: Давай на после 12-го.
0: На после
1: 12-го,
0: да. Ну что ж, спасибо за внимание. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10. 2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
20: А дальше тусовка
21: on DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Окей.
3: Интрига. В шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Ну что, алярм. Все кинорекомендации за майские праздники закончились. Нужны новые сай срочно в твоей рубрике «Киносай». Очередная киноподборка.
2: Да, надо казну пополнить, да? Окей, киноказну, конечно. Ну что же, сегодня у нас будут две киноработы. Один фильм и один сериал на тему похищения с нереальным концом. Да. А если любишь кино и сериалчики, welcome в мой мессенджер DJ MC Simon. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Итак, первое блюдо на сегодня – это фильм под названием «На цепи».
3: «На цепи»?
2: Да.
3: Не
2: смотрела? Помнишь «Гангстерленд», да?
3: Конечно.
2: Помнишь «Внука»?
3: Да.
2: Вот это Энсин Бун. Вот он здесь играет главную
3: такой
2: роль.
3: Такой внешности немножечко, как будто он псих.
2: Ну, хулиган такой, да? Он же сейчас на хайпе из-за этого сериала. Да, на волне. Так что фильм «На цепи». Фильм о том, как скромная семья берет на себя дерзкую задачу похитить и перевоспитать хулигана. Прикинь, шокирующий триллер о границах добра и контроля. Вот Энсин Бун в главных ролях. Вот он там и сидит у них на перевоспитании.
3: Первая кинорекомендация «На цепи».
2: Да, там тоже снимается Стивен Грэм и Эндреа Райсборо. Так, далее. Второе блюдо у нас – это сериал, триллер, детектив по одноименной книге под названием «Во всем виновата она». Не смотрела?
3: Нет.
2: Так, в главных ролях Сара Снук. Это рыжая из сериала «Наследники». Да, рыженька. Вот Майкл Пенья, актер, с которым я, кстати, знаком, и Дакота Фэннинг. Так, Мат приезжает за пятилетним сыном, который после школы ушел в гости к новому другу. Но двери ей открывает незнакомка, которая уверяет, никаких мальчиков тут нет.
3: Уже жутко.
2: С этого момента начинается ее худший кошмар. И, скажем так, исчезновение мальчика обнажает такие темные секреты его родных, что к концу сериала мало кто уцелел. Ну, кроме мальчика. Вот, пусть будет такой хэппи-энд.
3: Небольшой позитивный спойлер.
2: Да. То есть, ну это вообще, то есть с одного начиналось, и потом такие истории раскрываются.
3: А все это в формате триллера?
2: Да.
3: С неожиданным концом?
2: Да.
3: Все как мы любим?
2: Да, конец плотный, понимаешь? Так, «Во всем виновата она», это сериал, и «На цепи», это кинчик.
3: Пополнили свою кинокопилку.
2: Зиба-зиба за внимание! Разбудильники радио Ди.

0: Праздники закончились, всех ждет работа. Рано просыпаться никому не охота. Если твой мозг утром лагает, включай радио DFM, раскачает.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове, по данным Яндекс, погода сегодня малооблачна. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибириба, сибириба, сибириба, о-о-о, хаю-хаюшки, дитусовка. Если вчера жарился под солнцем и жарил шашлиндос... ой, погоди, что такое было? А сегодня на работе твой уровень мотивации примерно как Wi-Fi в поезде. Вроде есть, а толку нет. Welcome в антиуныние шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа.
2: Тот самый Саймон. Это вот мое состояние после майских.
1: Сначала бурно начинали.
2: Чуть-чуть заедаю. Во всех отношениях. Кстати, Саймон, с тобой, ну, шоу «Разбудильники» в эфире уже практически полгода.
1: Прикинь.
2: Уже с хвостиком.
1: Уже сняли пеленки, наверное, да? Уже ходим потихонечку.
2: Да. И до сих пор мы с тобой не обсудили интересный, возможно, даже пикантный вопрос.
1: Ух ты!
2: Есть ли на наших телах татуировки? У тебя есть?
1: Проверяю во сне и проверяю... Конечно,
2: что?
1: Нет.
2: Нет. Да. Почему, конечно?
1: Ну, просто если бы было бы тату, я бы давно уже показал, конечно.
2: Ну, подожди, у тебя может быть где-нибудь на щиколотке или в местах, где я могу не видеть,
1: не,
2: простите.
1: Не-не-не, даже места, которые недоступны для глаз, там нет тату.
2: Вот, а у меня тоже, я чиста. Вот так.
1: Я был уверен, что у тебя есть тату.
2: Да? Нет, ни одной.
1: А и на ладони тоже нет, да?
2: Нет, нигде.
1: А, вау, интересно.
2: Но я всегда... Это не связано с каким-то... Не знаю. Это не то, чтобы мой принцип. Так просто вышло, что я очень долго решаюсь на сложные какие-то вещи. Мне кажется, что татуировка — это слишком ответственно.
1: Это
2: и
1: да.
2: Я вот думаю, что это может быть. Вот что-то явно должно быть знаковое.
1: Погоди, а ты до сих пор выбираешь, как я понимаю, да? До сих пор.
2: Да, я еще не определилась с тем, чтобы набить.
1: Вау, а на
2: я
1: меня...
2: Я бы хотела.
1: На меня посмотрю тату. Татуировщик. Ой, шикарное тело для тату.
2: И?
1: Давайте я вам сделаю даже серебряный.
2: Серебряную татуировку?
1: Ну да, типа, чтобы это еще, ну, чтобы, ну, моя темная кожа еще оттенела, да?
2: Вау.
1: Вот, там уже цели, там человек уже придумал себе цели обряд, как будет использовать мою спинку, как это называется, полотно. Но я тоже не решился чисто, потому что я не уверен, что я хочу с этим жить навсегда, то есть пока не решился.
2: Ну, вообще, мне нравятся вот люди с татуировками, они такие крутые.
1: А какие, маленькие или совсем на всю спину?
2: Ну, это тоже зависит от эстетики разных людей. Кому-то идут большие на всю спину, кому-то маленькие.
1: Но, мне кажется, если решился, надо вообще...
2: Офигачиться.
1: Со всей дуры вообще идти. То есть, вся спина, как у Льюиса Хэмилтона, например. То есть, башка льва вообще какой-нибудь.
2: Нет, я себе, если сделаю первую, то явно маленькую какую-нибудь, не особо приметную. Чтобы просто попривыкать к этому.
1: На вирус,
2: да?
1: Может, сделаешь маленький тату, который дополняется.
2: Ты не веришь в то, что я когда-то похудею, да? Я буду только расти, по-твоему.
1: Ладно, раз на то пошло, я скажу, вот, допустим, вот человек с тату ходит, с татуировка ходит, да? Но он же взрослеет, кожа потом становится другой. И, понимаешь, твой тату тоже уже не так, уже будет смотреться.
2: И твои вишенки такие уже завяли.
1: Да, поэтому я подумал, пока не решился. Но мне нравится, да, тоже, я не против.
2: Да, татуировки — это красиво.
1: Не успели, но помириться татуировками, конечно. Ладно.
2: У нас все впереди, я думаю. Какая у тебя татуировка, если есть или нет? Также заявку на пробушку можно оставить прямо сейчас. Группу ВКонтакте под последним постом ждем. Кого, как тебя зовут, в каком ты городе живешь и кого нужно разбудить.
1: И параллельно сделай то же, или симметрично сделай то же самое у нас в мессенджерах. Ты их знаешь, и так что найдешь. Блин, слово татуировка. Какое слово? Какое слово сложное? Я с трудом вообще-то, ну, на самом деле, выговариваю. Скоро вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И как мы выяснили, татуировок у нас на теле нет?
2: Пока нет, что, пока что.
1: Да. А ваши заявки есть на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом еще можно. Есть возможность оставить свое имя, город и просьбу, кого нужно разбудить.
2: Угу. А вот сообщение от Анастасии. Доброе утро, Катюша и Саюша. Мы скучали. Разбудите туманную Москву и мою сестру Катю.
1: Mm-hmm.
2: Да. Не ты.
1: Не я.
2: Да, не ты. Okay.
1: Но я тоже в туманной Москве. И тоже Кать.
2: Уточнили, да? Окей, okay, let's go.

0: вспомнили знаменитый жанр РНБ.
1: РНБ.
0: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, город Ижевск. Этим дождливым утром просит Алексей Ибачеев и прилагает фото. Там действительно дождь капает.
1: РНБ. R&B. Включите Савку.

0: Окей, дальше читаем ваши комменты в нашем мессенджере. Пишет Алесия: «Разбудите моего мужа Алексея. Он сегодня выходит на первый день на работу. Вау! Выходит в первый день на работу после больничного, который длился... Вау, долго, правда, долго. Ну, молодец вообще.
1: Ну, просто... мы чем-то похожи с твоим мужем.
0: Да, браво.
1: Вышли впервые в эфир за последнее время. Доброе утро, дорогие разбудильники», пишет Катюша Петрова. «Разбудите, пожалуйста, меня и мою доченьку Паулину из Пскова. Всю ночь не давал спать котенок». Вот это речь о дочке? Это ласково котенок, она
0: скорее всего, это настоящий кот.
1: Или скакал реальный котик.
0: Кошатники поймут, я собачник, видишь, мне непонятно чуть-чуть. Mm-hmm. Так, ну что ж, let's go. Woman and two and three to the four. Включите тусовку.

0: секунды назад зевала, но после твоей пробушки шансов нет.
1: Колбаса! Утренний рейв! Let's go, let's go, let's go now! Here we go, here we go, here we go now! Here we go, here we go, here we go now! Все, харе, хватит. Надо поиграть, Кать, давай.
0: Надо поиграть. У нас впереди наушники челлендж. Кто не в курсе, это игра, в которой я выключаю свой мозг, включаю чисто рот, артикуляционные навыки и пытаюсь объяснить Саймону некоторые слова. Вот эти слова вы присылаете сами в наши мессенджеры, а также в группу ВКонтакте. Абсолютно рандомные. Кидайте, сколько влезет. Их я буду объяснять Саймону. На чьем слове прозвучит гонг, а игра мы ровно минуту, тот и победил.
1: О, игра она мясная, шумная. Мы ее любим, как и вы. Так что один человек может присылать хоть 20 слов. Welcome! Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». Ну что ж, давай, включи!
0: Тусовка!

0: Радио Ди ФМ, шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио Ди ФМ.
0: Ди ФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
0: on Ди ФМ.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Ну что вы! Если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Ра-та-та-та, ра-та-ра-та-та-та. Здорово, Ди-континент. Ты попал в эпицентр шума, а точнее в пауэрбэнк-шоу «Разбудильники». В студии мастер губного сальто Катя Бодров.
4: Великий расшифрователь, диджей Саймон.
3: О, зиба-зиба. Начинается игра, где Катя может закричать «Марципан», а по ее губам прочитаю «Маракуй». Наушники челлендж прямо сейчас.
4: И мы попросили вас, ребята, помочь нам в этой игре. Для этого нужно было оставить любые рандомные, какие только нравятся, слова в группе ВКонтакте под последним постом или отправить их в наш мессенджер. Именно их я буду пытаться объяснить Саймону, при условии, что он меня слышать не будет. Будет только смотреть на то, как я пытаюсь их произнести.
3: На твои губы и брови, да.
4: Да, и брови в том числе, и мимику, возможно. У нас на эту игру ровно одна минута, на чьем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы дадим фирменный мерч от Радио DFM.
3: Все, надевая наушники с активным Катя шумоподавлением, да?
4: Катя подавлением.
3: О, вот как. Так, включаю громко.
4: Сай включает свою любимую музыку прямо сейчас, чтобы не слышать меня. Не очень приятно, конечно, но таковы правила игры. Все, он готов, значит, поехали.
3: Ой, как громко.
4: Горка.
3: Уже?
4: Горка.
3: Горка!
4: Да!
3: Да!
4: Попал.
3: Да!
4: Сосиска.
3: Что?
4: Сосиска.
3: Цилиндр.
4: Сосиска.
3: Шутница.
4: Сосиска.
3: Школьница. Остановиста.
4: Сосиска.
3: Ой, это следующее слово.
4: Каскадер.
3: Скатерть.
4: Каскадер.
3: Скажу.
4: Каскадер.
3: Автозвук.
4: Каскадер.
3: Следующее слово. Воу.
4: Жук.
3: Шутник.
4: Жук.
3: Жулик.
4: Жук.
3: Шутник.
4: Жук.
3: Жулик, жулен, жут. Следующее слово, блин.
4: Шуба.
3: Шумно.
4: Шуба.
3: Шуба.
4: Да.
3: Шуба, yeah. Так.
4: Печать.
3: Пескоструй. Как?
4: Печать.
3: Ты пескоструй говоришь?
4: Нет, печать.
3: Печать.
4: Печать.
3: Печать.
4: Да,
3: да.
4: О, все, на печати-то мы...
3: Ты сейчас шутишь, сегодня рекорд, что ли?
4: Какое-то колоссальное количество отгаданных тобой слов.
3: Такого никогда не было, абсолютно. Три слова,
4: два,
3: да?
4: Да, там максимум. Жук-то отгадал?
3: Нет.
4: Шуба?
3: Я жулик кричал, да. Шубу отгадал, да.
4: Было. Так, во ВКонтакте я видела какие-то слова. Горка отгадал.
3: Да, сразу, по губам вообще видно.
4: Сосиска была мимо, по-моему.
3: Были сосиски,
4: Соня? Да, были сосиски.
3: Я их не ем, видишь, почему я не угадал, да?
4: Каскадер. Сложно,
3: ой,
4: да?
3: Сложно. Каскадер. Ой, это очень сложно.
4: Так, и что, печать ты тоже отгадал.
3: Печать, походу.
4: Здорово.
3: Я сначала сказал пескоструй, да, по-моему, да?
4: Да.
3: Вот, печать, да. Просто мне недавно вот с пескоструем что-то делали с машиной, вот почему я слово запомнил.
4: Так, ну это слово, которое прислала нам Ирина Андреева. Мы готовы ее поздравить и вручить фирменный мерч за участие и победу в игре «Наушники челлендж».
3: Yeah. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
5: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
7: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
11: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Уи! Коничива, Ди Галактика. Если пообещал себе хорошенько отдохнуть, а вернулся уставшим сильнее, чем до майских, слави бодрячка в шоу
3: «Разбудильники».
2: С колодой карт мемо в лавках наша мемо-тигрица Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, прогноз с вероятностью позитивного вайба 101%.
3: Звезды расскажут, какое ты сегодня приложение.
2: Ух ты, именно приложуха в телефонах. Окей, овны.
3: Приложение для вирусных роликов. Все, что вы сделаете сегодня, залетит в тренды.
2: Ух ты, а есть вообще ну, такая шпаргалка?
3: То есть?
2: Ты все, что снимаешь, залетит. Ну, давай, дайте две нам тельцы.
3: Приложение подкастов. Вы намерены рассказать все истории, которые накопили за майские праздники.
2: Оу, да. Близнецы.
3: Мессенджер. Настало время разгребать все задачи, которые откладывали на после майских.
2: Раки.
3: Фотохостинг. В вас проснулся фотограф, который делает эффектные кадры, даже если это фото счетчиков.
2: Я фотограф от мамы, да, или от кого-то еще. Так, львы.
3: Приложение социальных сетей. Если жизнь – это контент, то вы в нем главный герой.
2: У меня, кстати, был детокс. У тебя как? Не получилось?
3: Да, кстати. Просто потому, что я не смогла подключиться к Wi-Fi.
2: Я просто в дыре.
3: Это было ненамеренно.
2: А, да? Я просто в дыре заходил, сделал пост и смылся, то есть... шашликам. Так, девы?
3: Календарь задач. У вас все распланировано. Даже звонок на деревню дедушке.
2: Yeah, весы.
3: Сервис прослушивания музыки. Вы тот самый человек в компании, которого просят включить свой плейлист.
2: Ну, кстати, плейлист я до сих пор собираю сам. То есть я даже не доверяюсь алгоритмам. Ты доверяешь уже, да?
3: Ну да. Подборки хорошие.
2: А я по-старому. То есть я обновляю полностью плейлист раз в месяц. Полностью все. Все новое заливаю.
3: Ребят, пока окошечко открываем.
2: Скорпиончики.
3: Заметки. Вас посетит гениальная мысль. Записывайте идеи, чтобы не забыть.
2: Окей, стрелцам что?
3: Навигатор. Сегодня вы уверены в своем маршруте и ведете людей за собой.
2: Он что, там же их не так уж много приложений. Что он меняет и тестит, да? Что круче, да?
3: Наверное.
2: Окей, козероги.
3: Excel. Сегодня вы получаете удовольствие от структуры, порядка, формул и больше, чем от шашлыков на даче.
2: О, от этого приложения многие сразу из-за страха уже убежали. Так, водолей.
3: Приложение по изучению иностранного языка. Идеальный день для того, чтобы пополнить словарный запас.
2: И что рыбам?
3: А рыбам? Да. Фитнес-приложение. Звезды намекают, пора отрабатывать шашлык и окрошку.
2: Зминусит.
3: Есть.
2: Неужели?
3: Ну, мы же сказали после майских.
2: Окей.
3: Приложение погоды. Спрогнозировать ваше настроение невозможно. Оно меняется каждый час.
2: Ну, ребят, видите, выполнили заказ. Зминусцы. Ну что ж, это был Мемоскоп. Шоу «Разбудилники». Зиба-зиба за внимание.

0: Chart. Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе «Хавейл H7». Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы «Яндекс.Авто» прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. «Хавейл H7». Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов «Яндекс.Авто», уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». Возрастное ограничение 12+.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Там, где каждый пытается что-то сказать.
15: Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
2: А дальше тусовка.
5: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: дебит с кредитом в отношениях. Это Венера Юпитер.
1: И здесь мы обсуждаем действительно мужские и женские стереотипы, также мужской и женский взгляд на разные вещи. И нам кое-что разрешили такое заэфирное рассказать. Вы знаете, что продюсера нашего эфира зовут Настя. Так вот, у Насти были лучшие майские праздники по сравнению со всеми нами.
0: Это везде зашло, да.
1: Да. А Насте сделали предложение руки и сердца. Но вопрос, как это было сделано?
0: Ой, это было сделано феерично.
1: Это было сделано феерично.
0: Ее мужчина задрал планку для всех мужиков до такой степени, что...
1: Да. Девчонки, я советую вашим парням, которые еще не сделали вам предложение, заткнуть ушки.
0: Да уж.
1: Иначе они будут ругаться. И наоборот, парни должны заткнуть ушки своим девушкам, чтобы те не узнали.
0: Да, идея очень крутая вообще. Так, и она сама это уже запечатлила у себя в социальных сетях. Mm-hmm. История такая, да?
1: История такая. Настя отправилась в путешествие со своими друзьями, вернулась, и там, где выдают багаж, в зоне выдачи багажа.
0: Еще в аэропорту.
1: В аэропорту. Вот этот голос,
0: громко говорите,
1: очень громко сказал: Анастасия, просим вас выйти замуж к терминалу такому-то. Она идет к этому терминалу, а там встречает ее тот самый с букетом цветов, надевает кольцо на пальчик.
0: Ну, естественно, с первого раза она так и не поняла. Просим выйти, как это, на терминал замуж, да?
1: Да, просим выйти вас замуж.
0: Замуж. Вообще. Ну, это пушка, конечно, вообще.
1: Я даже не знала, что так можно договориться.
0: Да, видишь, я тебе сказал, что он задрал планку. Вот будем теперь, красавчик.
1: Так, ребят, вот в чем вопрос-то, какой мы хотели обсудить. Как делать предложение руки и сердца? Кто-то предпочитает вот так вот пафосно, очень громко, на весь аэропорт, скажем так, московский.
0: А есть другая школа, которая предпочитает, втихаря, то есть вдвоем только, да?
1: А есть, когда она жарит картошечку, и он говорит: а знаешь что, выходи за меня.
0: Мы же пойдем распишемся, типа, да?
1: Да. Я считаю, романтика здесь и есть и там, и здесь. Вопрос только, может быть, тоже заранее договориться, как вам будет комфортнее.
0: То есть, когда это делается публично, девушка становится заложницей, да?
1: Как будто она не может сказать «нет». А это правда, так считают, что это давление на женщину.
0: Да? Но девчонкам же нравится. Нет?
1: Не всем.
0: А, не всем, да? Кстати, я видел видос, где она реально сказала «нет».
1: Вот, да? Скажи, это самое грустное видео.
0: То есть, и там, включилось, но...
1: Ну, парня жалко.
0: Знакомая музыка и... ты знаешь, в этом плане, конечно, я человек не публичный. То есть афиширование отношений чуть-чуть не мое. Вот, так что я предпочитаю, конечно, втихаре. Но, пойми, это тоже красиво, понимаешь?
1: Это красиво. А я, кстати, что касается меня, мне и так нравится.
0: Mm-hmm.
1: Услышь меня, человек. Вот мне и так нравится.
0: Тогда, значит, Кате надо сделать два предложения.
1: И два кольца, пожалуйста.
0: Два кольца.
1: Одно дороже другого.
0: Причем на две
1: руки.
0: На две руки. Сейчас сначала прошу левую руку замуж, а потом правую руку. Да? Вот типа.
1: Да. Настя, мы поздравляем от всего сердца.
0: Настя.
1: Девчонкам, которые ждут предложения, надеемся, после майских случится.
0: Знай, Никита молодец.
1: Да, Никита.
0: Теперь вы уже знаете, как его зовут. Красавчик.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Да-да-да-да. Давай, давай.
2: Рэп.

0: Праздники закончились, всех ждет работа. Рано просыпаться никому не охота. Если твой мозг утром лагает, включай радио DFM, раскачает.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и сегодня мы устраивали пробушку сами себе. Это было необходимо после майских. Кроме того, попытались проветрить себя от запаха шашлыка безуспешно. И рассказали об идеальном предложении руки и сердца. Еще раз поздравляем нашего продюсера нашего эфира, нашего шоу Настю с большим-большим событием в личной жизни. Да нет, ее не на шашлыки позвали, а замуж.
2: Ой.
1: Это ой. Чуть-чуть покруче.
2: Да, ой, ладно. Окей, ну что ж, да, да.
1: Пора прощаться, да, ребята. Mm-hmm. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорят, после майских, давай уже летом, наверное.
2: Пока давай, наверное, да, после 12 июня, да.
1: Примерно, где-то там.
2: Да, где-то там, да. Ну что ж, нашему линейному продюсеру, конечно, Насте говорю, все зашибенного желаю. И так, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омери Окуланджа. Дина Род, зиба-зиба за время провождения с нами. Кто-то из вас на майские полол грядки с лицом человека, который вообще-то ехал отдыхать? А кто-то проверял готовность шашлыка каждые 11 секунд? А кто-то открыл дачный сезон красной спиной? А в моем случае черной спиной? А я к тому, что мы такие разные, но вместе. Как одна большая ди-общага. Ну что ж, люблю, не могу. Я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон. До скорой встречи!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

вы успели соскучиться по рабочему месту и по своим коллегам, тогда мои поздравления. Сегодня вы можете взять от этого вторника, рабочего вторника, все как полагается и даже больше. Ну а если вы, как и большинство, пока толком не включились в процесс, то мои вам 100% понимания и поддержка. Ну что, давайте будем постепенно все-таки включаться, настраиваться на работу, общаться с коллегами, отвечать на письма и все такое. Тем более хороший толчок нам дали разбудильники Саймон и Кати. Постараемся их не подвести и удержать вот эту заданную планочку. А нам помогут Кунгс, Алок, Эли, Дуэ. Под их звучание проведем самые ближайшие минуты здесь, на Радио DFM. Включи тусовку.

0: Странный вопрос, но я все же его задам, тем более есть такой инфоповод, который нам точно в этом деле пригодится и поможет. Вот вы когда-нибудь хотели понять, что на самом деле говорит ваша кошка или собака? Не просто там мяу, гав, а вот по делу, чтобы вы могли понять смысл именно, понимаете, вот этого послания. Теперь это почти реальность, а все благодаря стартапу PettyChat, так называется. Сейчас я расскажу, что это за штука такая. Ну, во-первых, это устройство на базе искусственного интеллекта. Оно переводит лай, мяуканье в понятное человеку сообщение, причем прям в реальном времени. Вот представляете, собака там гавкнула, а вам на телефон приходит текст: «Хозяин, я хочу есть прямо сейчас». Во-вторых, вы тоже можете не только слушать, но и отвечать на их сообщения. Напечатали в приложении текст, там: «Иди сюда, пушистый, я тебя хочу погладить, давно не гладил, соскучился». И это устройство переводит вашу фразу обратно на животный язык. Как именно переводит, как именно это происходит, производители пока не говорят, не уточняют. Но пока я могу сказать то, что это выглядит как какая-то магия, фантастика. Но благодаря такой штуке в ближайшее время можно будет узнать, о чем думает ваш кот или собака. А на самом деле, когда они смотрят на вас так, будто вы должны квартиру в центре. Скоро на этот вопрос мы получим ответ, я думаю.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс, погода сегодня в городе малооблачная. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: У меня всегда появляется желание повалять дурака. Ну, не знаю, вот именно такая у меня реакция на этот трек, да, только что озвучавший. Джим Глаз Хироус на Радио ДФМ. А вот какой будет ваша реакция на игру, например, Кинобрейк? Мне очень интересно, поэтому предлагаю поиграть, а в случае победы еще и получить подарок. Как вам такое предложение? Хорошее предложение, правда? Ну, если вам все понравилось, тогда звоните. +7 495 956 1012. Буквально через несколько минут поиграем в Кинобрейк, и кому-то из вас достанется подарок. Итак, +7 495 956 1012. Набирайте как можно быстрее. Желаю вам удачи.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Квартира.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте hamoto.ru и jq.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Брейк на Радио Дева.
1: И сегодня, если быть предельно точным, то именно сейчас по трем подсказкам постарается угадать загаданный фильм, сериал или актера Василий из Томска, который работает экспедитором. Василий, приветствую тебя с большим удовольствием. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: А что такое серьезно настроенное, я не могу понять. Это же просто игра, кинобрейк, три подсказочки. И постараемся потом угадать актера, который сегодня был загадан у нас, а?
2: Попробуем.
1: Ну хорошо, попробуем. Ладно, Василий, мы не будем менять этот серьезный настрой. Три подсказки готовы. Я в таком случае тоже серьезно их постараюсь преподнести именно для тебя. Начинаем.
0: Подсказка первая.
1: Сегодня у нас загадан актер, и этот парень как-то признался, что принципиально не посещает спортзалы. Голливудские стандарты мужской красоты он считает смешными и навязанными. Ну, такой, не качок. Василий, когда ты последний раз был в спортзале сам?
2: Ни разу.
1: Я тебя поддерживаю.
0: Подсказка вторая.
1: Много лет назад его наградили на MTV Movie Award за лучший поцелуй вместе с актрисой Кристен Стюарт. Ты не помнишь, случайно, в каком фильме они могли целоваться? Это актер и Кристен Стюарт. Такая вот замечательная девушка.
2: Ой, про вампиров, наверное.
1: Да не знаю. У меня что-то тоже из памяти как-то вот именно в этот момент этот фильм вылетел. Ладно.
0: Подсказка третья.
1: Ну, тему поцелуя продолжим. Недавно он еще целовался с актрисой Зендей в фильме 2026 года. Послушаем небольшой фрагмент из этой картины. Вот как, собственно, что там происходило.
3: Так, Чарли, встань поближе к своей невесте.
4: Хорошо.
3: Что тебе больше всего нравится в Эмме?
5: Она красивая, забавная.
4: Это очень серьезно.
5: И я обожаю ее смех.
3: Что ж, хорошо, хорошо.
1: Ну, такой вот фрагмент. Как ты думаешь, какой актер сегодня был загадан в игре «Кинобрейк»?
2: Ой, а фамилия у нее не похожа на Патиссон?
1: Вполне возможно. Произнеси его имя.
2: Значит, а имя похоже на Патиссон?
1: Имя произнеси. Фамилия почти угадана.
2: Или Патрик, или Роберт.
1: Роберт Паттинсон. Хорошо, принимается ответ. Ты не поверишь, но это правильный ответ. Да, сегодня был загадан британский актер Роберт Паттинсон. С Кристен Стюарт он играл в «Сумерках», Зендей в фильме «Вот это драма». Ну и «Бэтмена» 2022 года тоже, на мой взгляд, удачно сыграл, очень даже хорошо. А еще у Роберта, по-моему, завтра день рождения, поэтому с наступающим его поздравлять не будем, но так, на всякий случай, все-таки запомним. А, Василий, а мне, собственно, есть тебя с чем поздравить. Ты Роберта Паттинсона, нашего любимого, угадал, и за это получаешь у нас фирменный мерч «Радио ДФМ». Мои поздравления.
2: Спасибо.
1: А можно еще, пожалуйста, серьезнее сказать спасибо?
2: Спасибо.
1: Принимается.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово в Сияние старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Звоните 310-0405.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
14: Где кайфово, Любовский?
15: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Хотел сказать вечер, да. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Это ДФМ. Это Ростов-на-Дону. Ребята, здравствуйте. Ну вот мы с вами и встретились после наших любимых майских праздников. Это ДФМ Ростов, программа Party Time. Станция для слушателей старше 12 лет. Любимый город Ростов-на-Дону. Ребят. Сейчас напомню, мы сегодня на профилактике с нашим новым мессенджером. Новый мессенджер у нас на профилактике. Но старость зеленая держится. И, в принципе, цифры 8-938-120-104-6. Старый мессенджер зеленый пока используйте, потому что новый у нас пока на профилактике. Ну, понедельник, ну, то есть это вторник-то, в принципе. Но для него понедельник, он как-то определиться не может, вот как ему работать, да. Так, значит, 8-938-120-104-6. Старый мессенджер зеленый, ну, или как мы его любим. Мы еще называли WhatsApp, да. Так, синий мессенджер DFM RND тоже, в принципе, сегодня пытается справляться. Уже приходили сообщения. Вот от Кристины пришло сообщение. Доброе утро, DFM. Всем большой привет огромный. Как же сложно выходить из майского марафона. Вот видите, как, видите, ну, не только у нас оказывается такое состояние, оказывается, и у Кристины тоже. Так, друзья, что сегодня можно отпраздновать? Сейчас вот, знаете, как пока... Значит, вот ждал начала эфира, думаю, посмотрю вообще, чем славим сегодняшний день вообще, ну, как вот, что можно, да, а можно все, да. Ну, в общем, сегодня же, понимаете как, нам еще повезло, это короткая неделя будет, да, то есть сегодня уже вторник, да, это не понедельник. Ну, сегодня вторник как понедельник, все приехали, заторы в городе, ну, лица понятно, что не могут включиться, что уже все-таки надо поработать. Итак, сегодня есть много событий этого дня значимых, вот, допустим, одно из них это День победного завершения советских войсками Крымской наступательной операции, друзья. Ну, чтобы вы знали, да, из истории нашей страны. Ну, мне уже тут уже даже мемчики кидали, значит. Сегодня Международный день медицинской сестры. Да. Сегодня день охраны здоровья растений, ребята. Сегодня день экологического образования. Сегодня Каннский фестиваль, в принципе, ну, такая памятная дата, да. Ну, вы бывали в Каннах, да, на фестивале. Артем, Василий и Федор, ребята, у вас именины, поздравляем. Значит, что еще из таких очень ярких событий? Состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале. Ну, в этот день. Ну, это, знаете, как и о искусстве немного. Также началось судоходство по Ладожскому каналу, друзья. И, кстати, открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Да, в этот день. Угу. Чпок. Вот. Ну и вот это все, что хотел сказать к этому часу, дорогие друзья. Доброе утро, всем большой привет огромный. Как прошли праздники? Вообще, что происходило? Где ты был? Как ты? Что ты? Пиши, ну вот напомню, что сегодня зеленый мессенджер в приоритете, потому что новый наш мессенджер мы профилактируем. Ну просто у него были тяжелые выходные, мы решили его немного, ну как бы, знаете, перезагрузить. Профилактируем, короче, наш мессенджер. Так, пиши на зеленый, 8-938-120-104-6. Мы начинаем, тема эфира. Как прошли майские праздники? Можете рассказать, где были, что происходило, может быть, есть какие-то истории, кто-то приезжал в гости, были какие-то значимые события у вас еще личные, помимо великого праздника, Дня Победы и майских праздников, может быть, что-то у вас происходило интересное. В общем, об этом тоже расскажи, поделись. Доброе утро, любимый город, мы начинаем, погнали!

Sun and Shine. Вот нормальный звук, да? Ребят, ну это же DFM, это Ростов-на-Дону. Здесь вот депресняка нет. Нет депресняку. Музыкальному это точно. Так, друзья, ну в общем тема, давайте я сейчас расскажу, озвучу, что как. Сегодня все-таки, ну, первый рабочий день, да, вторник, короткая неделя, это уже замечательно. Майские праздники. Кто-то, может быть, сейчас на работе сидит и мысленно еще жарит мясо. Да? Ну, может такое, жарит мясо. Может, кто-то варит хаш. У нас вот есть, у меня друг есть армянин, он часто варит хаш. Ну, сам просто варит. Расскажите, как прошли... А вот друг детства у меня, Вартан, вот он очень хорошо жарит мясо, да. А, вот, короче, что-то я и дед тоже. Расскажите, как прошли ваши майские, друзья. Ну, тема у нас такая, знаете, я предлагаю, знаете как, ну, вот, может быть, знаете как, примерно так. Майские приключения от мангала до чувства вины, да, ну, вот вдруг, да, что-то как-то было ярко у вас на майские. Либо сегодня на работу вышли не все, но некоторые как бы вышли, но вышли не головой. Телом вышли, а не вышли. Вот первые сообщения уже, кстати, есть. Поехали. Доброе утро. Были у бабушки в деревне. Зарезали поросенка 150 килограмм. Мясо есть, шашлыки были, написал Михаил. Вот, пожалуйста, Миша молодец. Ребята, еще раз. Сегодня наш новый мессенджер на профилактике. Мы решили его после майских немного, ну, чуть-чуть освежить, прокачать, чтобы отдохнул. Вот, поэтому, если что, пишите на старый зеленый мессенджер, либо ну, в синий мессенджер пишите DFM РНД, который. Так, далее поехали. Значит, у нас майские закончились тем, что в воскресенье в 23:40 вся семья стояла на кухне и гладила специальную одежду, а точнее костюм и рубашку нашему папе, потому что в понедельник у него должна была быть серьезная встреча, хоть и выходной день. Сегодня на работу поехал уже в обычной одежде. Вот так. Ну, видите, как классно семейно. На майские поехали просто на шашлыки на пару часов, а вернулись через трое суток с потерянным казаном, чужим пледом и новыми друзьями из соседнего СНТ. Молодцы, ребята! Да... До сих пор, вот, дописал, молодец, до сих пор не понимаю, где мы свернули не туда. Ну, хорошая мысль, мудрая. Я настолько расслабился за праздники, пишет Анатолий, что сегодня утром поставил чайник в холодильник и только через минуту понял, что что-то в этой схеме не работает, как-то не так. Организм отказывается принимать вторник и работу. Вот это фанфары тебе, да. Сегодня, ребята, как-то, знаете, загадочно длинные сообщения от вас. Это, по всей видимости, вообще ничего не хочется делать на работе. Есть время на сообщения. Вот тоже пишет Майя. Кстати, редкое имя. Девичья Майя. Майя, доброе утро. Вот она пишет. Майские праздники прошли прекрасно. Сначала ели шашлыки, потом доедали шашлыки, потом обсуждали шашлыки. Сегодня коллеги смотрят друг на друга, как люди, которых слишком резко вернули в реальность. И видно, что некоторые плюс пару килограмм. Майя написала. Майя, ну бывает такое. Сейчас смотри. После майских пару плюс 2-3 килограмма, это потом все перейдет уже в спорт, и увидишь, что все начнут, значит, топить жирочек, сейчас это все будет, знаешь, там, у кого-то начнут появляться какие-то мотивационные посты в социальных сетях, там, туда-сюда я могу, я достойно, я работаю, спорт, то есть, вот, кефир на ночь, да, или что. Привет, DFM, все майские копал огород, написал Евгений. Евгений, как-то с такой, с легкой грустинкой, я понимаю, у тебя это, знаешь, сообщение. Все праздники копал огород. Как у тебя прошли праздники? Вот так. А у тебя? А я копал огород. Так, дальше. Вот, тоже хорошо. Привет, DFM. Увидел прикол в твоем канале и посмеялся. Да, ребят, если не видели, ну, я в своем канале размещал, да и, в принципе, и в ВК, и во всех соцсетях. Народная примета, кстати, вот веселая. Если вы не видели, ну, я вам сейчас расскажу. Значит, народная примета есть такая после майских праздников. Если утром зубная щетка не помещается в рот, то она просто щетка от обуви, ребята. На всякий случай. Да. Да. Доброе утро. Так, дальше. Вот тоже хорошо. Значит, все было нормально, пока жена вчера вечером не сказала фразу. Ну что, праздники закончились. И у меня после этого настроение стало как в воскресенье в 8 вечера перед школой. Согласен. Согласен, да. Когда тебе говорят, ты сам понимаешь, что праздники заканчиваются, но когда тебе кто-то говорит, что праздники все, становится от этого грустно. На майске решили отдохнуть активно, поэтому теперь отдых нужен от отдыха. После двух поездок к родственникам и четырех застолий работа выглядит уже как санаторий. Молодец. Ребята, сейчас нереально разрыв. Поехали.

0: Да-да-да, знаешь, вот с таким звуком человек. Доброе утро, спасибо большое за ваши, ну вот прям реально добрые сообщения. Я просто хочу это все почитать, потому что, ну тут, знаете как, длинный сегодня. Прям я не знаю, с чем это связано, может быть, потому что так вот все-таки разгоняемся помедленнее, да, или, ну вот что-то, может быть, что-то мешает, да. Может быть, руководитель мешает тебе говорить об этом, да. В общем, давайте, ребята, почитаю ваше сообщение. Поехали. Итак, тема, если вы только подключились, давайте смотрите. Сначала, значит, смотрите, сегодня тема какая? Мы с вами обсуждаем майские праздники, да, вот как они прошли, что у тебя было? Расскажи о своих майских праздниках, знаете, как в школе было сочинение, как я провел лето, допустим, да? Вот вам, пожалуйста, сообщение. Вот. Значит, я за праздники настолько привык просыпаться в 11, что сегодня будильник в 6 утра воспринял как личное оскорбление. Ну, насчет будильника, да. И ты несколько раз его заводил, скажи. Вот было такое, что вот несколько давал по 5 минут. Мы с друзьями на даче так весело отметили майские, что сегодня в общем чате никто не может понять, откуда у нас фотографии с баяном и почему сосед Сергей Николаевич появился в тапках в нашем доме. Ребята, это вот реально вы пишете. Самое страшное сегодня было не проснуться рано, а вспомнить пароль от рабочего компа. Сидела, тупила с утра. Ужас. После майских мозг сохранил только рецепт отдыха, написала Марина. Майские были замечательные. Сначала обещала себе не переедать, а потом на третий день уже отличала по запаху, где курица, где свинина, а где баранинка, которую мы купили. Вот, класс. Вот, ребят, вот сегодня просто, знаете, сообщения сегодня такие, ну, вот прям показательные. Сегодня утром на парковке возле офиса люди выходили из машин с лицами, будто их всех одновременно вернули из отпуска раньше времени. Очень атмосферно. В офисе тоже витала напряженная атмосфера, Катя. Катюш, спасибо. Если ты сейчас нас слушаешь в офисе, твоему офису большой привет твоей компании. Ребята, о погоде.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
4: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти! 30 мая трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, это очень, реально, вот прям мощный трек, конечно. Вот я, знаете, вот посмотрел, да, она там мамочкой стала, там все, ну, все здорово. Пинк вообще молодец. Да, конечно, она такая нестандартная, яркая, но трек рабочий. Вот прям рабочий-рабочий. Да, друзья, поехали дальше. Спасибо большое за фотки. Значит, есть фотографии застолья, которое было у Инны. Инна, ну, это прям очень и очень довольно-таки серьезно. Я так понимаю, что вы долго очень потом, наверное, приходили в рабочее состояние. Ну, то есть, короче говоря, вот на столе, ребят, давайте я опишу. На столе есть все. Помимо мяса, рыба, конечно, напитки. И сразу, вот знаете, вот бывает такое, это когда... Я называю это, знаете, так, чтобы никуда не вставать. То есть все есть, и рядом с мясом стоит тортик большой. То есть, ну, все, что нужно было. Так, ага. Поехали дальше. Так, кто у кого и как. Значит, у нас на майских был семейный турнир. Кто быстрее уснет после шашлыков на даче? Побеждал обычно тот, кто говорил: «Ты, да я вообще не устал, я нормально, я еще могу». Вот, как правило, эти люди... Как правило, эти люди сразу и устают, да. Так, вчера вечером ребенок спросил, а почему майские не могут быть всегда? Вот хороший вопрос, кстати. Вот, кстати, детские вопросы, они, знаете, вот настолько детские вопросы и детские мысли, они настолько чистые и правильные. Вот ребенок правильно спрашивает. То есть на майских как? Что для ребенка майские праздники? Это, во-первых, родители не на работе, правильно? То есть посидеть так постоянно за столом все эти несколько дней сложно. То есть куда? В зоопарк поедем. Поедем в парк на аттракционах погоняем. То есть для ребенка майские праздники, это, конечно же, ну, это, конечно же, база. Это классно. Так, майские праздники прошли настолько активно, что сегодня на работу я добиралась с навигатором. Организм был уверен, что мы постоянно едем не туда. Ну, хорошо, Настя. Так, у нас сосед на майские так часто жарил мясо, что к концу праздников даже голуби возле дома выглядели сытыми и довольными. Слушай, ну хорошо, хлебосольный человек. Чё. Самое тяжелое после майских праздников, пишет Оксана, делать, вот, смотрите внимательно, делать вид, что тебе действительно интересно читать рабочие письма и отвечать на какие-то приколики в чате на работе.
1: Вот это да! Да-да-да-да, точно.
0: Вот это, знаете, кто-то что-то там, допустим, ну вот какой-нибудь руководитель, к примеру, какой-то руководитель, ну, какой-то прикол в рабочем чате, да, публикует, и тут же надо же смеяться, говорит, ха-ха-ха, как, ой, как смешно, какой вы юморист. Или вот это да. Вот это самое сложное, согласитесь, да, потому что если не отреагируешь, шефик так скажет, ага. Разные люди будут. На праздниках решили немного, значит, разобрать балкон, а в итоге нашли лыжи, кассетный плеер и настроение 2007 года. Балкон, кстати, так и недоразбирали. Слушай, ну это классно. То есть это... Что у вас на балконе там было такое? Ну, то есть, если вы нашли, ладно, плеер, ну, лыжи, да. Так, сегодня утром в автобусе половина людей выглядела так, будто мысленно еще сидят где-нибудь около морюшка. Ну, это примерно было такое сообщение. Майские – это когда сначала думаешь, надо бы отдохнуть, а потом внезапно оказывается, что ты каждый день ешь мясо в компании людей под музыку 90-х. Во! Это эпично. На майские были в Дивноморске, дали огня так и искали ростовчан по заведениям, написала Свет. Мы на даче настолько расслабились, что в 10 вечера все ложились спать, и первый самый просыпался в 4:30 утра, будил всех и так несколько дней подряд. Так, хорошие праздники, ребят, поехали дальше. DFM. DFM. Party time. Party time.

Юля, спасибо большое. Знаете, Юля, спасибо большое. Не, не пого, Юля. Не, не пого. Пого нормально, я отдохнул, ребят. Да нет, я не об этом. Я как раз-таки о Юле, которая сказала, что она... Ну, сейчас дословно, давайте открою сообщение. Я перенеслась в свой выпускной вечер. Май у меня почему-то ассоциируется со школой. Слушай, ну да, но не в мае выпускные, но в мае у нас звучат последние звонки, которые тоже будут, да. А, так, поехали. Майские прошли отлично. Но теперь холодильник выглядит как музей остатков вкусностей. После 10 дней отдыха я сегодня впервые услышала будильник и сразу вспомнила, что нужно прийти на работу. И это была стадия принятия. Прокатилась по городу. Как же я соскучилась за Ростовом, хотя на выходных было лучше. Сегодня утром поймал себя на мысли, что запах офисного кофе уже не так радует, как это было до отпуска. Ай-яй-яй, молодец! Прям, ты знаешь, вот действительно, да, бывает вот, когда, ну, сложный процесс бывает на работе, да, и радует кофеек. А вот сейчас ты пришел после отпуска, ты понимаешь, что, ну, как бы, это мини-отпуск был у нас с вами, ребят. Так, дальше поехали. Майские, естественное время, когда фраза «поехали на дачу» звучит как полноценный жизненный план. Молодец. После майских у меня только два состояния. Хочу спать и хочу обратно на гамак. А остального больше ничего не хочется. Привет, ДФМ, я так соскучился за работой. Наверное, я как белая ворона среди всех, кто вот тут все вам написал. Я соскучилась за работой, обожаю свой коллектив, коллег, вышла на работу, даже пришла на 20 минут раньше. Молодец, Катя. Катюша, молодец. Ребят, вот пишите мне в ВК, смотрите, пишите в зеленый мессенджер. Я понимаю, что хочется написать, смотрите, пишите в зеленый, почему, я объясню. Мы наш новый мессенджер профилактируем. Ну, пусть перегрузится, сейчас профилактикой занимаемся. Так, Игорь пишет, 3 дня комы, обстановка.

0: До боли знакома. Это, если вкратце, передайте привет Олейниковой Ольге от Игоря. Я ее очень сильно люблю. Ольга, Игорь тебя любит. И фанфары вот здесь прям. Все прям.
1: Слова любви вы говорили мне.
0: Ну, это помните из кинофильма. Ребят, в общем, я думаю, что сегодня вторник, ну, должен быть, конечно, легким на работе. Нужно поделиться с коллегами, не только вот написать в нашу студию, да. Поделиться с коллегами, как у вас прошел, как у них, что, как там тетя Зина или тетя Жанна, которая приезжала к вам на отдых. Сейчас о погоде.
2: Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.

0: Конечно, да, ребят, мальчик хочет в Тамбов. Это, ну, это уже невозможно из себя убрать никак, да. Хотя название это не такое, но вот мальчик хочет в Тамбов. Что это? Дима, это круто! Мальчик хочет Тамбов. Тик-так. Вот так это называется. Да, музыкальное произведение. Друзья, спасибо большое за ваши истории. Прям реально прям улыбнуло. Были какие-то очень взрослые истории, о которых вот хотелось бы, но нельзя. Понимаете? Вот ну нельзя. Вот прям вот, ну нельзя, да. А так, конечно же, майские в Ростове-на-Дону, я смотрю, прошли очень хорошо. У нас за праздники собака настолько привыкла к постоянным прогулкам, гостям и мясу, что сегодня утром отказалась выходить в городе гулять. Были на даче. После майских праздников понял одну вещь. Нет людей счастливее тех, кто вечером сидит возле костра, угля, либо мангала и говорит: ну что, еще один шампурчик? Согласен. Согласен, это классно, да. Но все-таки, вы знаете, ну, понятно, что в ресторанах или в специализированных ресторанах, где жарят мясо, именно шашлык, да, там на открытом огне, на мангале, конечно же, там, ну, есть какие-то свои особенности. Но вот заменить вот этот вот самодельный шашлык, и каждый же там пытается еще, знаете, по какому-то рецепту, который где-то он нашел, кому-то рецепт передали, допустим, там, из поколения в поколение. Кто-то нашел в интернете какой-то рецепт там с лимоном, с кефиром и с яблоками маринад. Ну, в общем, короче говоря. Но тут же в этом шашлыке, вот в этом мясе, не само мясо, да, а вот именно вот сам ритуал, да, сама вот, сам как бы мои сказали коллеги по цеху развлечений, это сам ивент важен, ивент, шоу, да. Мы на празднике, мы за праздники настолько устали отдыхать, что сегодня работа, ну, уже было такое, а работа ощущается весело. А вчера вечером специально долго не ложился спать, потому что внутренне протестовал. Еще вот хоть чуть-чуть, но вот чуть-чуть немножко дождусь, вот даже уже наступил вторник, в пол первого ложился, еще чуть-чуть отдохнул. Егор написал так. Майские прошли под лозунгом «только не работать», поэтому сегодня мозг удивительно перегрузился и очень плодотворен. Маргарита, Ритуль, ну тебе хорошего рабочего дня, ребят. В общем, давайте так, сейчас пообедаем, а вечером в 16:00 будем закрывать рабочий день. Все, в Ростове обед.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ну и параллельно про общение давайте тоже не будем забывать. И тут на самом деле кто на что гораст. Вот, например, в Бразилии, вот сейчас, прямо сейчас, становятся популярными чаты, где люди общаются при помощи свиста. Представляете себе, никаких слов, только свист. Ну, я точно знаю, что в этом чате я долго бы не продержался, потому что свистеть-то я толком не умею. А участники отправляют еще помимо свиста голосовые сообщения в беседы с имитацией звука птиц, там, я не знаю, насвистывание известных мелодий, мяуканье, гавканье и все такое. Короче, вот что такое общение, когда ты устал просто от слов и хочешь послушать какие-то звуки. Вот и все. Но я сейчас предлагаю нам все-таки перейти не на свист, я предлагаю нам вспомнить, знаете, кое-что другое. Нестандартные названия группы чатов, в которых вы общаетесь со своими друзьями, с родственниками, может быть, с коллегами или соседями. Пожалуйста, напишите Макс 965-115-51-15. Все принимается именно там. Нестандартные названия группы или чатов, в которых вы общаетесь. Давайте, признавайтесь, я знаю, что такое есть.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через... Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Проблема с продуктами дома. Не без продукта дома. С продуктами дома поможет «Магнит». Минус 35% на первый заказ. И в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РТС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Мола» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь...

0: называется его работа, и у парня все получилось, по-моему. Ну а здесь, на Radio DFM, мы продолжаем отвечать на вопрос. Нестандартное название группы чата, в которых вы общаетесь. Все можно отправить в Макс 965-115-51-15. И давайте посмотрим, какие сообщения прилетели уже к этому моменту, к этой минуте. Петя из Челябинска пишет: группа туристов называется у нас «Блохи и палатки». Делимся своими путешествиями и рассказами. Ну, слушайте, я надеюсь, реальные рассказы все-таки обходятся у вас там без блох. Ту-ту-ту, чтобы вот никогда их не было. А, «Ты проспал» — так называется семейный чат, где мы шлем друг другу голосовые сообщения с криком «Подъем!» в 7 утра, иногда даже в 6, а кто-то умудряется и в 5. Короче, кто раньше проснулся? Совещание по голодовке, так называется чат с коллегами, где мы обсуждаем, куда пойти обедать. Скоро мемная помощь, чат, где друзья скидывают мемы друг другу, когда у кого-то плохое настроение. Ой, ну, я думаю, что у каждого есть такой чат, и спасибо тем друзьям, которые находят время и вот находят вот эти вот всякие видосы, которые способны действительно улучшить тебе настроение и самочувствие. Тренер по йоге создала группу «Гибкие планы». Обсуждаем там расписание тренировок и все остальное. Ну а что, реально гибкие планы.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: воспоминания о выходных, я так понимаю, очень хорошо прошедших. Кунгс, Galaxy, и это далеко не все. Ну, разумеется, естественно, у нас ожидается квиз, в котором именно вы должны принять участие, ответить на мои вопросы и за это получить подарки. Вполне возможно, у кого-то сегодня получится продемонстрировать очень хороший результат. Поэтому звоните. Давайте я быстро напомню номер нашего телефона. 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее, и если окажетесь первым, тогда именно с вами я поиграю. Еще раз номер 8495-956-1012. Набирайте.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.татнефть.ру.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
16: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
19: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
21: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, то...
0: Дайте нам о себе знать.
20: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
21: Я буду вести расследование.
20: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
22: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
20: А дальше тусовка.
23: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: субботу начинается прямо сейчас, прямо в эти секунды здесь, на Радио ДФМ. И я с большим удовольствием приветствую Дениса из Барнаула, штукатур маляр, который сегодня, между прочим, отдыхает. Как-то вот ему повезло гораздо больше, чем нам. Денис, как так вышло, не могу понять. Привет, доброго дня, желаю тебе.
1: Добрый день. Ну, так вот получилось.
0: Понятно. Вот когда друзья тебе звонят, которые работают сегодня, да, и вдруг ты им позвонил. Давайте встретимся. Они говорят, а мы работаем, а ты, ну, вот так вот у меня получилось, я сегодня отдыхаю. А давайте. Они тебе, ну, давай. Ну, давай только вечером. Хорошо, Денис, я тебе желаю хорошего отдыха. Вот, судя по голосу, отдыхается тебе прекрасно, великолепно, замечательно. Сейчас еще будем играть. Это тоже процесс. Я думаю, ты от него получишь удовольствие. Вопрос у нас на протяжении одну минуту, потом почитаем количество правильных ответов и определим, собственно, какая у тебя заявочка будет для всех остальных участников. Смогут они тебя опередить или нет? Готов?
1: Да,
0: готов. Ну, в таком случае, Денис Барнаул, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. И первый вопрос на внимательность. Какое сегодня число и день недели?
1: Вторник.

0: Фредди Меркьюри.
1: Верно. Международный день медицинской сестры отмечается сегодня. Какой прибор используют для измерения артериального давления?
0: Тонометр.
1: Тонометр, правильно. И вопрос уточняющий. В каких единицах измеряется это самое артериальное давление?
0: Миллиметры ртутного столба.
1: Да что ж такое? Тоже правильно. Молодец. Я так понимаю, секрет найден. Чтобы дать хорошее количество правильных ответов, нужно отдыхать просто. Хотя у нас были совершенно другие примеры, когда люди отдыхали, такие, не знаю, следующий. Подсчитываем количество правильных ответов. 12 мая, вторник. Вспоминал несколько секунд, но все-таки вспомнил, какой сегодня день недели. Нормально. 4. Принимается Александр Митта. Тут мимо. Одна ошибочка по Богемской рапсудии. Фредди Меркьюри. Так, тонометр. Из 7 вопросов 6 правильных ответов. Ошибся, это получается только в фильме «Экипаж», да? Не назвал правильно режиссера. Ну ладно. Вот тебе домашнее задание сегодня. Пересмотреть этот самый фильм и запомнить, кто режиссер. Александр Митта. Раз и навсегда. Хорошо, Денис? 6 правильных ответов. Это очень хорошая заявка для всех остальных участников, которые тебя попытаются опередить. Получится у них это или нет, мы узнаем уже на протяжении следующих дней. Ну а сейчас, Денис, тоже приятный момент. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец.
0: О, спасибо, спасибо.
1: Ну и давай на всю страну, на свой родной город, ну и на всю Россию, как можно громче слово «квиз», чтобы всех взбодрить, но и зарядить вот этой вот, знаешь, энергией выходного, твоего выходного дня. Раз, два, три. Денис!
0: Квиз!

0: Леони Имран и трек названием «Weekend» здесь на Radio DFM. Я советую всем продолжать включать тусовку в нашей компании. И вернусь, я, Тимур Белов, уже завтра. Ну а еще больше хороших треков для настроения впереди. Будьте с нами, никуда не уходите.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода

0: до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 Весидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
7: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премиум УСТВ-2026. Движение. Голосуй на mustifistv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3522. Окошкина.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
16: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на основе музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
17: Я буду вести расследование.
0: В кинотеатрах с 14 мая. 18+. Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке «Радио ДФМ» в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно

0: совершенно роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
2: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама. Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио.

0: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
1: 310-04-05. 310-04-05.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку заняли Yearbooks и трек под названием Graceland.
0: Второе место.
2: Number two.
3: С первой строчки сместили One Republic, Give Me Something.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами стали Offenbach, работа Miles Away.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Первый шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
12: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6. Есть бонусов за литр.
14: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северозапад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
17: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Займы на любые цели в приложении «Корона».
18: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+.
22: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
23: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
24: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
23: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
2: Я буду вести расследование.
23: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
23: А дальше тусовка
10: on DFM.
23: Потому что

0: реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
0: Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552. Окошкина.
4: Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
9: Нет.
8: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
10: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
13: Просто так.
12: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
1: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
19: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro. Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: крови. Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер. Начинаем закрывать рабочий день, первый этой короткой недели, постмайские мероприятия сейчас на работе, то есть нужно прийти в себя, рассказать, показать фотки. А кто-то брал мини-отпуск, отправлялся куда-нибудь отдохнуть. В общем, ДФМ Ростов, мы здесь, друзья, пришли, мы закрывать будем рабочий день. Так, значит, ну, давайте посредством связи, еще раз вам напомню, куда писать. Смотрите, новый мессенджер у нас сейчас пока на профилактике, поэтому пишите в старый мессенджер, зеленый, 8-938-120-104-6, 8-938-120-104-6. Синий мессенджер DFM RND кое-как тоже работает, можете писать. Ну, а если, в общем, сложно, да, написать зеленый мессенджер, можете писать и в нашем сообществе, в нашей группе ВКонтакте, в нашем паблике. Есть, ну, в группе DFM Ростов, да, есть специальная форма сообщения. Ну, в общем, если сложно, можешь писать туда. В общем, куда угодно. В общем, зеленый мессенджер 8-938-120-104-6. Наш паблик, наша группа DFM Ростов. Ну, вот так она и называется. DFM Ростов ВКонтакте. Там в сообщениях можешь писать. Ну, или в синий мессенджер, в принципе, тоже можешь писать. Сложно. Можешь писать вообще в личку мне ВКонтакте. В ВК можешь присылать сообщение. Делиться своими новостями или, ну, какой у тебя был рабочий день. Друзья, ну вот, знаете, как-то вот легко хотелось бы сегодня как-то пройтись с, ну, долей какой-то иронии. Вот, ну, сегодня я предлагаю, знаете как, я сегодня предлагаю вам сделать такой, знаете, вечер признаний, да. В какой-то вдруг момент, ну, вы поняли, что стали взрослым человеком, может быть, да, или когда начали радоваться скидкам в магазине. Вот, есть такая тема, да. Вот, или, ну, еще какие-то вот истории, ну, взрослые открытия какие-то у вас произошли. Ну, в общем, момент, когда вы поняли, все, молодость, сейчас она уже настала, это не детство, это молодость, да, или зрелость там у кого-то. Значит, какие взрослые привычки, может быть, раньше вы высмеивали, теперь сами так делаете, вот такое же может быть, да, знаете, это же вот отцы и дети, это же всегда такое. Мы не были в ваше время такими, да, в таком наше время такого не было, да ладно, я вот... По выпускным вечерам могу сказать, у меня была одна история. Значит, много лет назад вел выпускной у одного класса, одной школы, а потом оказалось, что вел также этот выпускной тоже через много лет уже, значит, папа был на выпускном, который я вел, и потом я уже вел, соответственно, выпускной его дочери. Ну, и он там рассказывал, вот ты там мой вел выпускной, сейчас дочь, все нормально, вот. Я говорю, слушай, ну давай я не буду рассказывать, как ты отжег на выпускном, потому что я его знаю. Вот, я думаю, ну, надо молчать, конечно, в этой ситуации. В общем, сегодня тема, ну, или вот, допустим, что вас сейчас радует так, как 18 лет, допустим, вы бы не поняли этой радости, да, или когда вы себя поймали на фразе значит, своих родителей, которые вам что-то говорили, да. Может быть, самый неожиданный признак взрослой жизни, который вы поняли. В общем, такие живые сообщения, в общем, ну, обобщаю. Короче говоря, в общем, сегодня вечер честных признаний, да. Вот, допустим, тебе в детстве казалось так, а во взрослой жизни ты подумал вот так. Или, допустим, ты говорил, да вот сколько можно учиться, это школа, этот универ, быстрее бы на работу, а потом ты вышел, понимаешь, вот это приехали. Это тема нашего эфира. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, мы начинаем, погнали! Погнали!

быстренько так прогнали, да. Ну что, поехали. По теме уже пошли сообщения. Молодцы, ребята. Вот смотрите, сразу и старый мессенджер вспомнили, и синий, молодцы. Значит, когда мама перестала заходить в ванну, когда ты купаешься, вот тогда ты повзрослел. Молодец. Прям хорошо. Прям молодец. Так. Человек пишет, Ярослав, музон, жара, в общем, дайте шума, передайте Вовке Суворовского большой привет от братвы. И он сейчас услышал, говорит, нормально, это я здесь, здорово. Так, поехали по теме, значит, я понял, что стал взрослым, когда начал искренне радоваться новой губке для посуды, потому что она хорошо вписывается в кухню. В 20 лет я бы сам бы даже до этого не дошел и смеялся бы, и даже посуду не помыл. Молодец, хорошо, хорошо. Привет, ZFM. Всем привет большой от Марины. Марина, сейчас все сказали, классно, Марина с нами. Недавно поймал себя на том, что смотрю прогноз погоды не чтобы гулять, а чтобы понять, сохнет белье на балконе или нет. Вот это стало тревожно. В какой-то момент вечер пятницы перестал ассоциироваться с тусовками и начал ассоциироваться с мыслью, как хорошо, что завтра можно никуда не вставать. Согласен. Вот пишет Кирилл. Я раньше смеялся над людьми, которые обсуждают давление и суставы. А теперь сам знаю, на какую погоду что у меня болит и болит спина. Это очень происходит быстро. После майских праздников я понял, что идеальный отдых для меня – это не клуб и движ, а чтобы никто не трогал, был шашлык, удобный стул со спинкой и друзья, с которыми можно чего-нибудь повспоминать. Страшный момент взросления случился у меня, когда я начала выключать свет в комнате со словами моего отца, мы что, миллионеры? И я делаю это сейчас сама. Вот, пожалуйста. Вот вам отцы и дети. Я поняла, что взрослая... Катя пишет. Я поняла, что взрослая жизнь наступила, когда стала получать удовольствие от покупки контейнеров для еды. Причем хороших, с плотной крышкой и желательно стеклянных. Серьезно как, ребята, сейчас я, зумерки, я думаю, едут, слушают это и не могут понять, на каком языке вообще с ними говорят. В детстве не понимал, зачем родители приезжают на дачу просто посидеть. Сейчас сам могу 2-3 часа сидеть, смотреть на мангал, либо на природу, либо слушать пение птиц и чувствовать себя счастливым человеком. Красавчик, серый. Вот тоже. Самое неожиданное открытие после 30 тишина стала лучшим подарком. Если дома никто не шумит, то это действительно очень хорошо, это мини-отпуск. Ребят, в общем, тема у нас такая. Ну, уже понятно, да, если непонятно, давайте так вот. Сегодня, знаете, момент честных признаний, откровений. В какой-то момент вы вдруг поняли, что, ну, наверное, где-то повзрослели, да. И вот что с вами произошло и как это происходит, вы можете рассказать и поделиться. Поехали дальше.

какой трек? Разрыв. Это Лена написала. Какой трек из сердечки? Да, Ленок, да. Так, поехали дальше по теме, ребята. Ну, написали, молодцы, да. Ну, можете в личку писать ВКонтакте, в ВК можете писать личку, да, если так проще. Раньше думал, что люди после 30 скучные, а теперь понимаю, просто после работы иногда реально хочется посидеть, помолчать. Я понял, что немного повзрослел, когда начал хранить пакет с пакетами, ребята. Это ад. Это зло! Пакет с пакетом. Недавно отменили встречу и вместо... Недавно отметили встречу, и вместо разочарования я почувствовал облегчение. По-моему, именно так и начинается взрослая жизнь. А встреча, это была что за встреча, да? Ну, вот, допустим, ты понимаешь, знаешь как, вот ты понимаешь, что ты повзрослел, когда ты идешь на встречу выпускников, да, одноклассников, выпускников, когда вы там не виделись, там, ну, вот есть некоторые выпускники, вот как мы, допустим, там, спустя 20 лет мы встретились после выпуска, да, то есть вот ты понимаешь, что вот это здрасте, кто эти люди? Да. Так. После майских праздников окончательно осознал комфорт важнее понтов. Лучше удобный плед и нормальный мангал, чем модное место с очередями и непонятным шашлыком. Ну, тоже так интересно. Самое страшное, я начал заранее... значит, смотрите, вот внимательно, это Виктор пишет. Самое страшное, я начал заранее радоваться, что купил гречку по акции. И ведь реально настроение поднимается. Ребята, это опасное... тенденции. Да. Да. Я недавно поймала себя на мысли, что обсуждаю качество сковородок с подружками, а раньше мы обсуждали новых мальчиков и какие у них машинки. Юля. Юленька. Юля. То есть ты с подружками раньше пацанов обсуждал, да? У кого какая машинка, где что, как. Понял, что все, взрослая жизнь пришла, когда начал вставать по выходным рано. Не потому, что надо, а потому, что организм сам уже просыпается. После 30 я начала понимать, что лучшая вечеринка та, после которой не нужно 2 дня восстанавливаться морально и физически. Я тебе хочу сказать, знаешь как? Ты понимаешь, в чем дело? До 30 ты не восстанавливаешься 2 дня после вечеринки. День или даже полдня восстанавливаешься. А после 30 вот эта тема есть. Ну ладно, поехали дальше, ребят. Оп!

0: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
4: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
5: Ага, а кто за билеты будет платить?
4: Кто-кто? Пушкин!
6: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
4: Подробности на сайте большойкино.ру.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21

Ребята, Катя тусовщица пишет. Она вначале написала, пишет вам Катя тусовщица. Катюша, как это здорово звучит. Сейчас многие, может быть, тебя даже узнали. Вот она пишет. Я раньше смеялась над фразой «поедем на природу просто подышать воздухом». А теперь это звучит как идеальный план на выходные. Катя тусовщица. Здорово! Так. Ребята, если только подключились, тема у нас такая. Вот что, допустим, ты в детстве считал таким, ну, смешным? Там, что родители говорили? Или там взрослые какие-то были? Вот у них какие-то были свои особенности? Тебя это, ну, где-то раздражало, улыбало, ты смеялся, думал, ну, вот это дичь. Вот. А сейчас ты понял, думаешь, ничего себе. Вот сегодня мы это и обсуждаем. Кстати, еще раз для тех, кто только подключился, друзья. Наш новый мессенджер пока на профилактике, поэтому можете писать в старый зеленый 8-938-124-6 синий DFM-РНД, либо в ВК можете писать в сообщениях. В нашем паблике ВКонтакте, у нас есть паблик ВКонтакте официальный, DFM Ростов, да, и там вот есть сообщение, можно, в принципе, туда пока писать, пока наш на профилактике новый мессенджер. Привет, DFM! Хочу большой привет передать Светлане и пожелать ей сегодня удачного разговора дома с мужем. Будет отпрашиваться на девичник. О, вот это да, это редкая история. Такие истории редко бывают у нас на радио. Самое неожиданное взросление, когда начинаешь открывать холодильник не потому, что голодный, а просто проверить, что там у нас еще осталось. Так. Я осознала, что выросла и стала взрослой, когда начала раздражаться из-за громких соседей и за громкую музыку проезжающих машин. Марин, ну, в принципе, это, конечно, есть такое, да, особенно летом. Ну, вот я не знаю, почему летом музыка становится громче. Ну, потому что движ идет, да, в городе, это слышно, это понятно. Причем неважно, какой день. Конечно, выходные дни погромче, а в будние дни потише, но это есть. Так, дальше. Я раньше засыпал под музыку, а сейчас могу уснуть только в идеальной тишине, потому что организм начал ценить покой. Вот. В детстве я думал, почему взрослые так любят сидеть на кухне. Сейчас я понимаю, почему. Недавно купил себе хороший пылесос и потом полвечера ходил довольный и еще друзьям в чатике скинул пылесос и мою радость. Меня не поняли. Купил пылесос, собрал. Ну, надо радоваться мелочам, конечно. Так, я понял, что возраст пришел, когда начал фотографировать не себя, а закат, еду, рассаду и близких на даче. Самый тревожный момент для меня, когда случайно начал ворчать на молодежь в автобусе и на улицах, а потом понял, что говорю буквально то же самое, что и говорил мой дед. О, генетика! Ну да, ребята, конечно, да, да, конечно, да. Вот сейчас посмотришь. Причем гуляли по Пушкинской в рамках праздников, праздничных выходных, гуляли по Пушкинской, ну, с друзьями. Значит, гуляли, и мы тоже начали услышать от наших друзей. У нас 6 человек, значит, и мы так вдвоем идем с другом. И от наших четверых друзей, которых мы знаем, которые были где-то на учете в милиции тогда, да, были в ПДН, да, значит, там тревожные были ребята, лютые, вот. Потом мы идем и слушаем, что они говорят. Что это тут за молодежь? Что тут за нефоры какие-то? Посмотри, что там за мальчики с прической такой альпака. Альпака-мальчики. Мы идем. Пацаны, говорим. Да. Ну вот, кстати, мне понравился термин альпака-мальчишки. Альпака-мальчики. Знаете, альпака? Ну, альпаки, знаете же, да? Вот эти вот с прической такие, ну, прикольные зверьки, да? Вот. И такие же альпака-мальчики сейчас появились, мальчишки, да, такие пацаны с притчами. Вот. И они идут, их так кажется. Я говорю, ребята, вы, наверное, знаете, им завидуете. Да нет, Димон, что это мы им завидуем? Да, я говорю, завидуете 100%, им завидуете. Потому что никаких проблем, вот. И зая тебе не звонит, где ты, купи картошку. Вот, ну, наверное, был прав, да. Так. Вот тоже хорошее сообщение. После 30 ты уже не ищешь приключений, ты ищешь место, где нормально можно припарковаться. Хорошо насчет парковки. Я понял, что стал взрослым, когда начал проветривать квартиру. Вот это да! Прям фанфары сами включились у нас. Ну, кстати, от Татьяны интересное сообщение. Самое странное – это удовольствие от фразы «все дела сделаны, и можно теперь лечь спать». А в молодости был адреналин в другом. Вот, видите, адреналиновая наша штанина. Так,
Недавно заметил, что начал смотреть обзоры бытовой техники с большим интересом. А раньше смотрел взрослые ролики и слушал музыку. Раньше мы собирались компанией тусоваться, а теперь собираемся, обсуждаем ремонт, ипотеку и где купить дешевле мясо. Вот это, ребята, жестко. Поехали дальше. Поехали.

0: Да, ребят, слушай, интересный трек, согласны, да? Так, поехали дальше. Так, синий мессенджер проснулся в детстве. Мама всегда говорила: вырастешь, поймешь. Вырос, понял, написал Дмитрий. Дим, вот тебе фанфары тоже за эту мысль. Я понял, что взрослый, когда перестал узнавать молодых артистов на рекламных плакатах, написал человек. Тоже прям вот интересно, хорошо. Раньше мы собирались компанией, чтобы потусить. А теперь мы собираемся компанией и как-то странно обсуждаем болезни. Ребята, захачивайте сильно. Так, вот еще. Я понял, что взрослая жизнь пришла, когда начал искренне беречь контейнеры из-под салатов и хорошие стеклянные банки. Вот это уже фиаско, братан, как говорят. Так. Я обрадовалась, когда у нас дома появилась новая микроволновка. Хотя редко ей пользуюсь, но рада, как в детстве. Даже так Барби не радовалась. Я поймала себя на мысли, что очень часто я выхожу в чем попало за хлебом. 15 лет назад было все наоборот. Ну, понятно. Но это, кстати... Все равно редко у нас встречается, потому что девушки, вот вы, ребят, вы замечали, что если ей нужно выйти в магаз, вот, там, за хлебушком или еще за чем-то, она в магаз выходит, такое впечатление, что она, ну, выходит прямо сейчас на сцену. То есть, это, ну, такая безупречная, идеальная. Вот, это, ну, это хорошо, с одной стороны, конечно же, да. Вот, а еще есть тоже очень хороший такой пример, вот, девочка, которая, допустим, торгует рыбой за прилавком, то есть, вот, она снимает перчатки эти, вот, да, рыба, фартушек, и вот она выходит за прилавкой, она уже может идти в клуб. Ее будут принимать как VIP-персону. Ну, согласны? Это нормально. О погоде.
1: Погода. В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.

Ребят, ну, в общем, спасибо большое за ваше сообщение. Я все почитал, но взрослые, это нельзя, в принципе, публично. В эфир, да, нельзя. Хорошие, интересные, креативные, но очень серьезные лютые. Мира всем. Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Слушайте DFM. А первый рабочий день на этой неделе в Ростове-на-Дону, вторник он сегодня, ну, это как понедельник, он закрыт. Все, ребят, поехали.

0: знаете, друзья, вторник — это не просто день недели. Вторник — это такая проверка на прочность, на нервы. Но у меня есть классная новость для вас. Сегодня и только сегодня я договорился с календариком, и он клянется и обещает нам пятницу поскорее. А пока держите за меня, за мои музыкальные чакры. С вами ваш голосовой помощник Борис Всемогущий и Радио ДФМ.
1: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019098. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механовой коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: В эфире Борис Всемогущий, человек, который в зеркале выглядит как суперзвезда, а на фронтальную камеру я как картошка в паспорте. Но зато голос, с этим мне реально повезло. Поэтому работаю на радио, а не в кино. Всем красоты и самооценки, это радио DFM, мы дарим настроение.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
1: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Группа «Звери» в Ростове-на-Дону. Десятое июня. Эмбарго.
9: До скорой встречи, до скорой.
8: Билеты на сайте zvia.ru.
10: Усилдаут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.
13: Гаязов Бразерс.
14: Акмаль.
15: Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
16: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка, Новая Земля, Седова 5, 18+.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как есть «Шурли-мурли», астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Попадать.
2: Да!
3: Валять дурака.
1: Да! Кисна Мика.
3: Кисламина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Трава растет, сезон идет. Кусторез роет, и туда и обратно стрижет. И полметра берет, и всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Ура, премия!
14: И мне пришла.
13: И мне.
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
14: О, да.
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
18: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
19: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
0: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
6: Я буду вести расследование.
0: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
2: Up the next.
3: А дальше тусовка.
20: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Так, я решил сесть на диету, сел, сижу такой и вообще не кайфую, а холодильник мой смотрит на меня и думает, ну как так, я столько лет его кормил, а он так со мной поступил. А знаете, что было дальше? Дальше холодильник просто взял и обиделся на меня. Видимо, в загул ушел с протухшими грибами и сметаной. Холодильник ушел в загул. Ну и мне пора уходить, только не в загул, а домой, к своей любимой, к любимой еде и к холодильнику. Будем с ним мириться. Впереди вас ждет вечернее шоу с Юлией Паго. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я ем яичницу с медом и вам не советую.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
6: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
8: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Погой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже люблю спать по утрам и веселиться по вечерам, а вот это вот там работа, это, конечно... Ну, в общем, не то чтобы прям отдыхать, конечно, не работать, сами понимаете. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем трудиться и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: И всем привет.
1: Очень трудно. Трудно мы входим.
2: Тяжело.
1: Входим. Да, прям, честно говоря, проблемно. Вот, у меня, как обычно, пукают бабочки в голове, не относят светлые мысли, друзья. Но, тем не менее, у нас есть календарик, мы ему доверимся. 12 мая 2026 года, вторник, сегодня на календаре. Международный день медицинской сестры. Давайте поаплодируем, святые люди. Также день ежиного сопения. Ты когда не слышал, как ежик сопит?
2: Конечно, часто очень слышу. Вот это.
1: Так, еще день экологического образования. О, вот наш праздник, точно. Мы сегодня, есть что отметить. День синдрома хронической усталости.
2: Она появляется после праздников.
1: Абсолютно, мне кажется, что после отпуска нужно еще вот как-то отдыхать, чтобы чувствовать себя по-настоящему перезагруженным.
2: Но перед отпуском есть короткий день. Почему бы сразу после отпуска тоже не сделать короткий рабочий день?
1: Ну, мне кажется, это все равно не хватит. Надо как-то входить надо. Также у нас сегодня именины у Василия, Ивана, Артема, Богдана, Арсения, Феодота и Филимона. Давайте поаплодируем пацанам. Ни одну девчонку не пустили в этот праздник. Так, и еще, друзья, мы сегодня с вами решили обсудить следующее. Вот бывает так, что какие-то осознания к нам приходят за праздники. Поэтому мы решили выяснить следующее. Что вы поняли за эти майские праздники? Неважно, короткие они были, длинные, но что-то же вы поняли. Было же какое-то осознание. Вот, я могу сказать, что я поняла именно за эти майские праздники. Так. Я поняла, что можно отвалить фиговую точу денег на путевку, ну, там, условно, в Турцию. Вот, приехать и скучать по Москве, потому что в Москве плюс 30, а в Турции при этом плюс 13. И ты понимаешь, что ты мерзнешь за деньги первый раз. То есть здесь я хотя бы бесплатно мерзла, а там я мерзла за бабки. И не самые маленькие. Вот что я поняла, что... К сожалению, это только удача. Будешь ты греться или нет.
2: Да, май коварен. Я понял за эти 3 дня, что это слишком мало, чтобы соскучиться по работе. И понял, что за 3 дня невозможно получить вот синдром переедания шашлыком, потому что у меня в холодильнике еще со вчерашнего вечера томятся 6 жареных.
1: Да?
2: Говяжьих
1: колбас. Что еще раз говорит о том, какой ты подлец, Попов. Ты понимаешь, что вот открой большую советскую энциклопедию на слове «жлоб», и там будет твоя фотография.
2: Мог поделиться.
1: Да, потому что ты мог просто привезти сюда. Я же тебе привожу конфеты, которые не съела в Новый год. Я же вот всех... Ну, я же тебе, понимаешь? Вот я же беру, да, я вот вкусные съедаю, плохие тебе. А почему вот так вот с шашлыком не поступать? Да, конечно, не свеженький. Не свеженький, но ничего.
2: Но дымок, привкус дымка остается, сохраняется хорошо. Дождемся следующих майских праздников, и обязательно тебя угощу.
1: Кстати, очень надеюсь.
2: Следующие 3-дневные выходные нас ждут в июне, через месяц. Месяц протянуть, и все вернется.
1: Прекрасный тост. Друзья, в общем, что вы поняли за эти майские праздники? Вообще любую ерунду. Мы почему сегодня такую тему выбрали? Чтобы вы не думали, что вот все, что хотите. Вот, ну что-то же вы поняли, какая-то же мысль у вас была за этот период. Вот эту мысль нам прям сразу скидывайте. Мы без претензий. Все принимаем. И, кстати, за что-то даже отдадим подарок.
2: Да, сейчас расскажем, куда нужно писать свои сообщения. Есть канал Радио DFM в мессенджере, общаемся в группе DFM ВКонтакте и прямой номер для сообщения, в том числе в Максе, 965-115-51-15.
1: Вот ты вот, понимаешь, никто не запомнит. Сейчас, подождите, друзья. Плюс 7-965-115-51-15. Понятненько? Да. Ну ладно. Так, и ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
2: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня, расскажем подробно прямо сейчас. Значит, у нас 25-й лунный день сегодня. В 2 часа ночи стартанул, ну, там же примерно и закончится, поэтому поговорим об этом подробно. А, кстати, еще, может быть, наверное, в следующем часе расскажем уже про 26-й.
2: Который наступит как раз ночью.
1: Да, да, как раз ночью он стартанет. Сегодня у нас пассивный день, время отдыха и размышлений. Луна не так щедра на энергию, жизнь перестает бить ключом. А я думаю, что я сегодня как ленивая задница какая-то. Вот, знаете, прям такая какая-то вялая. Вот прям вялая. Значит, уделите время духовному развитию, умственной деятельности. Не хочу умственной. Вот духовный окей, а вот умственный не знаю. В общем, подведите итог прошедшего месяца. Хорошо отдохнули. Развивайте в себе концентрацию внимания.
2: Может быть, попытка не пытка, как говорится. Нужно хотя бы попробовать.
1: Ой, я даже читать не могу, мне плохо. Я вот просто реально понимаю, что вот я должна сейчас отдыхать. Я не могу вот перестроиться, очень тяжело.
2: Читай начальные слоги только вот. А мы как-то уже додумаем.
1: Для этого можно посвятить этот день медитации или уехать на природу. В любом случае лучше остаться одному. Выйди. Видишь, что пишут? Выйди.
2: Я просто спрячусь, глаза закрою, даже вот я в домике буду
1: здесь
2: сидеть.
1: Здесь хорошо, что пишут, начинать новые дела нельзя. А я как чувствовала. При всем желании не получится, просто не хватит сил. Займитесь завершением того, что начали ранее. День вообще не предполагает активных действий. Как хорошо, да, вот это вот все совпало. Лунный день совпал с выходом из отпуска. Значит, еще сегодня откажитесь от изнуряющих физических нагрузок. Это первый раз, когда я астрологом прям буду аплодировать. Ребята, это просто красавчик. Знаешь, так почувствовать нас, да? Не берите на себя ответственность за важные дела и не давайте обещаний. Посвятите день себе и своему внутреннему миру. Значит, 25-й лунный день должен воспитать в вас любовь к самому себе. Не путать с эгоистичностью. Без внутренней гармонии наладить жизнь невозможно. Так, значит, по поводу любви не самый благоприятный день для общения. Лучше оградить себя от контактов. Коллективная работа не приносит ожидаемых результатов. Попов, выйди, я же тебе говорю, а что ты здесь сидишь?
2: Я тихо буду сидеть, я просто тихо посижу.
1: Ой, боже. Так, подышите. Сегодня хорошо подышите. Очень важно. Сегодня дыхательные практики проходят как никогда удачно. Займитесь завершением старых дел. При решении сложных вопросов можно руководствоваться интуицией или искать вокруг себя знаки. Если вам сильно плохо, дышите. Просто написано прям дышите, дышите, все. Все, подышали. Поехали дальше.
0: Погода! On DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: On DFM.
2: Итак, друзья, мы прямо сейчас начнем обсуждать нашу тему.
1: Напишите нам, что вы поняли за эти майские праздники.
2: За эти майские праздники я поняла, что Сейшелы и путешествия на яхте – это не мое. Мальдивы мне больше по душе. Мы, конечно, за вас рады, но не от чистого сердца, если честно. Ну, как-то прям что-то на богатом написали нам. Я даже вот как-то... У меня комплекс неполноценности начинает формироваться. Правда. Так, значит, за эти майские праздники я понял, что шашлык женских рук не терпит,
1: вот,
2: пишет нам Евгений.
1: И это правильно.
2: А я вот не согласна. Если у вас те женские руки из попы росли, это не означает, что у всех так. Правда же, правда, да? Вот, поэтому терпит и еще как терпит. И, кстати, про шашлык очень многие писали. Вот, например... пишет нам Елена. Я поняла, что русский человек пожарит шашлык в любых условиях. Даже если будет ветер, снег, дождь и все это вместе. Все равно без шашлыка на майский мы не останемся.
1: Мир разделился на два, на две части. Это те, кому хватило, те, кто объелся шашлыка за эти три дня, и кому еще не хватило, кто еще жаждет.
2: Вот Леночка Жизун написала. Я поняла, что я хочу теплицу. Вот так вот возраст и приходит, друзья. Вот так вот, понимаете, вот так оно все. Знаете, когда ваши подруги там где-то уже начнут говорить о том, что рассада, как, что, вы должны понимать, что на маркетплейсах уже надо подсматривать себе там аппликатор Кузнецова, какие-то вещи.
1: Пластиковые грядки.
2: Ну, что-то уже надо, да. Когда вы уже начинаете в этом разбираться серьезно, тогда уже все. Кстати, в ближайшее время мы предлагаем вам разбираться в нашей игре.
1: Так, надо собраться. У нас впереди игра. Называется «Есть контакт». Номер телефона для ваших звонков 8-495-956-101-2.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть. Есть контакт. Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, дадим подарки. Кто здесь?
1: Катя дозвонилась из Москвы, которая будет объяснять слова. Катя, приветствуем тебя.
2: Привет, привет.
1: Будет тебе помогать, точнее, не будет помогать. Будет участвовать в игре «Есть контакт» и отгадывать слова, которые ты будешь объяснять. Михаил из города Волгодонск. Миша, привет.
3: Привет, привет.
0: Ну что, друзья, мы прямо сейчас оставим вас наедине. Минуту времени дадим на все про все и будем держать за вас кулачки на старт. Внимание, погнали!
2: Это делает мужчина женщине. Оно состоит из слов.
3: Предложение.
1: Да!
2: Верно. Так, это такое животное. Живет в Австралии.
3: Кенгуру.
0: Есть.
2: Да. Так, это используют, когда делают уколы.
3: Шприц.
2: В парке продается такая вкусная. Господи. Игрушки наполняют этой штучкой.
3: Вата, сладкая вата.
0: Да! Отлично, просто вата была. Аплодисменты.
1: Поздравляем, ребята, справились с заданием. Два слова из трех отгадано. Нет, три слова из трех отгадано.
0: Три из трех.
1: Все, тогда да. Наш подарок точно получаете. Наш фирменный плед.
0: Красавчики, вообще горжусь. Давайте поаплодируем.
2: Супер.
0: Ну, естественно, самое ценное, что есть у нас. Каждому еще по 10 секунд на все приветы.
1: Михаил, начинаем с тебя.
3: Привет всем Ростовской области и городу Волгодонску.
1: Катя.
2: Привет всей Москве, всем моим родственникам. Они меня сейчас слушают. Дочке Валерии особенный большой привет. И внукам моим, Богдашке и Мике.
0: Ура! Ура!

0: Реклама. Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65x33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2020. 2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.fizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
11: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
12: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
14: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
18: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
19: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
20: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Я напоминаю тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что вы поняли за эти майские праздники? Напомню, что есть группа Radio DFM ВКонтакте и прямой номер для удобного вам мессенджера Макс, в том числе 965-115-51-15.
1: Я понял, пишет нам Дмитрий, что много пить и есть вредно. Странно, что он понял только в эти майские праздники.
2: Потом память как-то стирается, понимаешь, думаешь, что у тебя снова есть силы это делать, но нет.
1: Это как-то аксиома уже вроде как. Значит, я понял, что шашлык — это не еда, это состояние. Сначала ты просто чуть-чуть поешь, потом сидишь в куртке у мангала в 2 часа ночи, философствуешь с человеком, которого видел первый раз в жизни. Еще понял, что майские — это единственное время, когда вся страна одновременно становится экспертами по погоде. Плюс 18 лето пришло, плюс 12 ветер, где мои зимние колеса? Не понял, а узнал, что в районе нашей деревни рысь водится. Ехала домой после первых майских, и в 6 утра лесную дорогу рысь переходила. Красивая и, главное, упитанная. Еще я понял, что 2 по 3 это слишком мало, чтобы нормально отдохнуть, так как я реально замучился. Там другое слово было написано. Вы понимаете, какое? Матерное. Вот, но очень емкое. Вот его никаким образом не заменить. Ну, задолбался можно, только вот, наверное, этим словом заменить. И хочу полноценный отпуск. Я поняла, что выспаться на потом невозможно. Действительно, не получится впрок, друзья. Надо спать как-то вот все время, как-то находить время для... Видите, дело в том, что сон... Вот еда вам за деньги, да? Там какие-то радости, путешествия или отдых. Ну, вот все за бабки. Да, любые развлечения за деньги. И только сон достается нам бесплатно. Вообще сон — это так круто, что даже удивительно, что это на халяву. Поэтому наслаждайтесь, друзья, ведь во сне у вас может быть бесплатно и еда, и отдых, и развлечения, все что угодно. Вы даже можете встречаться с кем хотите, вообще с кем, у вас нет ограничений. Вот хотите с Анджелиной Джоли встречаться? Пожалуйста. Хотите, кто там у нас сейчас секс-символ из мужиков?
2: Из мужиков?
1: Да, потому что вы знаете, как проверить человека на возраст? Если вы спрашиваете именно про мужика, вам выдадут Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, что там еще пойдет? А они же уже деды. То есть так вот посмотришь, думаешь, ну они же нас всех старше были намного. То есть тогда-то нам казалось, что вау. А сейчас посмотришь, думаешь, ой, боже мой.
2: Сегодня увидел фотографию Ван Дамма. Не узнал старичка, правда, не признал. Вот, сейчас у нас кто? Вот кто? Главный герой Дюны. Как его? Вот, честно говоря, даже вот позор, не могу вспомнить имя и фамилию.
1: Меня вообще, я сейчас в шоке. Я понимаю, что у меня никакого даже секс-символа нет в голове. Вообще ни одного, представляете? Никого нет. Только вот как, что было тогда, давно. Закрепилось?
2: Вот.
1: Так, простите меня, тогда для меня и Сергей Жуков секс-символом был. Он еще был в 3 раза худее, чем сейчас, и казался мне прям невероятным красавчиком. Ну, то есть и Кайметов ничего был. Ну, ладно, друзья, давайте прямо сейчас продолжим обсуждать эту тему. Что вы поняли за эти майские праздники? Обязательно пишите нам.
2: В группе Radio DFM ВКонтакте и прямой номер для удобного вам мессенджера 965-115-51-15.
1: Помнишь, да? Position number 2. Тебя хочу.
2: Как? Невозможно
1: сейчас
2: забыть.
1: Сейчас звучит, конечно, какой-то кринж. Так, ладно, поехали дальше. It's showtime. Pago! Pago!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
10: Где кайфово, Любовский?
11: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова, 5. 18+.
12: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: друзья, мы приветствуем всех, кто после майских праздников вместе с нами здесь уже, как говорится, встречает наши суровые будни. Ну, естественно, мы вас поддержим, понимаете? Вот, например, закон ванной полочки. Знаешь, что такое закон?
1: Нет.
0: Вот закон...
1: Много всего помещается.
0: Закон ванной полочки. Задело одну, упало все. Вот. Мы вас будем поддерживать по-настоящему. Пусть никто и ничего рядом с нами не падает, а только поднимается. И, естественно, друзья, напомним тему.
1: Что вы поняли за эти майские праздники?
0: Некоторые, честно, говорят, что не поняли вообще ничего, не поняли, что были эти майские праздники, потому что они пролетели как-то мгновенно, даже не заметили.
1: Да, вот Алексей признается и понял, что я их не заметил, так и написал Алексей.
0: Еще можно притвориться больной, отдохнуть в одно лицо. Это лучше, чем в толпе на шашлыках, но при этом продлить себе майские праздники. Например, если скажешь: «Ой, что ты тут вот совсем разболелась я». Так, еще. На корпоративном шашлыке руководитель намекнул почти прям это что-то тут на закрытие отдела, пора искать работу. Вот что я поняла за... пора искать работу.
1: Корпоратив устроили на майские праздники.
0: Да.
1: Даже не знаю, хорошо или плохо.
0: Намекнули, что что-то не очень хорошо. Понял, что когда едешь на отдых с ребенком 2 лет, очень хорошо, что с вами друзья и шашлык пожарят. Это не будем. Ну и общение самое-самое главное. Поняла, что спорить с подростком бесполезно. Можно только договориться на взаимовыгодных условиях.
1: Ну какие взаимовыгодные? Все равно в этом споре побеждает тот, кто старше.
0: Конечно. Тут тем более сейчас же можно манипулировать чем? Интернетом.
1: Да?
0: Просто, мы тебе не дадим телефон, если не сделаешь это. Жестоко? Да, жестоко, но зато бесплатно, потому что можно манипулировать еще подарками, но подарки это за деньги, а интернет это вам фактически халявный инструмент манипуляции.
1: Рамиль признается: за выходные я понял, не люблю картошку, люблю макароны. 3 дня, не разгибаясь, сажал картошку.
0: Но вот, кстати, очень многие потратили это время на работы, так сказать, посевные. И вот, например, Евгений нам пишет: понял, что мне этот огород нафиг не нужен. Вообще мне не нужна эта дача. А мне не уперлась ни в одном месте. Но как объяснить это жене? Подскажите, пожалуйста. Потому что чувствую, что скоро дойдет до проблем. Ну, тут слово неприличное написано. Я считаю, что все-таки мы даже произносить вслух не должны такие кошмары на букву «Р». Но, тем не менее, если человек один хочет, чтобы был огород, а другой хочет вот просто отдыхать и ничего не делать на даче, тут надо приходить к консенсусу. Как к нему приходить? Давай я буду копаться, а ты посидишь рядом и меня поразвлекаешь. Тоже же хорошая история.
1: Переключитесь на летнюю кухню, например. Вот мы говорили, что там не любят шашлык женских рук. Возьмите все это в свои мужские. Готовьте на даче, на открытом воздухе.
0: А вот, кстати, некоторые тут нам честно признаются: за эти майские праздники я понял, что уличный туалет – это все-таки ужасно. То, что мы поняли давным-давно, до человека дошло только сейчас. Я узнал, что рыбнадзор может спросить, зачем я сижу ночью на берегу, когда все спят. Ну, подождите, если у вас один крючок, вы же можете сидеть. Что-то же я понимаю в этом все-таки.
1: Серьезно? Там если как бы сидишь ты один-один на один?
0: Нет, подожди, если ты сидишь с одним... Да, действительно, идет нерест. Ловить нельзя, есть ограничения. Ну, во-первых, есть сорная рыба. Сорная рыба – это плотва, это красноперка. Ну, то есть она считается сорной. То есть она не... Это не лещ, не там, ну, не ясь, не та рыба, за которую тебе а-та-та сделает рыбнадзор. Вот. Но если вы сидите с одним крючком, например, на фидере, вообще, по идее, не должно быть никаких вопросиков. А если у вас несколько крючков, тогда да. Или несколько... Ну, вот я не знаю, снасти считаются или нет, но я знаю, что крючок точно должен быть один. И я не знаю, опять же, поскольку я не люблю спиннинги, я не знаю, есть ли у нас история со спиннингами. То есть на щуку, когда она на нерест идет, или на судака. Ограничения какие?
1: Знаешь, даже если когда у тебя есть все в порядке с правами, со страховкой, тебя тормозит сотрудник дорожно-транспортной службы, у тебя все равно подспудно есть вот такое вот ощущение неловкости. То же самое, наверное, с рыбнадзором. Даже если у тебя один крючок, и к тебе проходит и спрашивает: а что вы тут сидите ночью на берегу, пока все спят, немножко теряешься с ответом.
0: Согласна. Да, ну, как-то вообще, когда люди вот как-то к тебе ночью подходят, вообще неважно кто, ночью, в темноте, какие-то люди, как-то все равно немножечко, да, согласитесь, не очень удобненько.
1: Хочется сразу поделиться.
0: Хочется сразу сбежать, на всякий случай дать газу. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать тему, что вы узнали за майские праздники, именно сейчас, вот что вы выяснили для себя. Обязательно пишите нам.
1: В группу Радио ДФМ ВКонтакте и прямой номер для вашего сообщений в мессенджере, в том числе в Максе, 965-115-51-15.
2: on DFM. DFM.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А мы напоминаем, друзья, что у нас в 2:53 ночью стартует 26-й лунный день. Будет с нами все следующие сутки, поэтому поговорим об этом. Обязательно предупредим вас, чтобы вы уже с утреца были готовы к этому прекрасному дню. Тем более, что это пассивный день честно говоря, день опасный и неприятный. Считается, что он не приносит ничего хорошего. Люди склонны к конфликтам, напряжены, совершают глупые поступки. Вырастает количество неприятных моментов. Не упускайте из виду свои вещи, когда находитесь в людном месте. Окружающие способны на совершенно непредсказуемые действия. Ограничьте круг общения в этот период. Не ввязывайтесь в ссоры, не поддерживайте пустую болтовню. Если при вас начали сплетничать, уклонитесь от беседы или вовсе уйдите. Вас будут склонять к совершению, скажем, нехороших, может быть, поступков. Будут как-то вытащить, пытаться из вас информацию. Если эта информация может вам навредить, держите язык за зубами. Помните, если знает один человек, скорее всего, будут знать все. Сегодняшние, точнее, следующие лунные сутки будут негативно влиять на личность, психику человека. Некоторые могут впасть в самодовольство. Помните, что гордыня наносит удар не только по вашей карме, но и вашему здоровью. Также символ этого дня – жаба. И поэтому старайтесь как-то в этот период все-таки немножечко оптимизировать свои эмоциональные всплески. Может быть, нестабильный эмоциональный фон, люди впадают в крайности, поэтому как-то в гармонии себя держите и отслеживайте моменты, когда кто-то пытается вас выбесить. Такое может быть, потому что все прозвучавшие в этот день угрозы, обещания и так далее, несут в себе очень отрицательную энергетику, и старайтесь как-то не нарываться, грубо говоря, потому что разные люди есть люди с очень плохим энергетическим зарядом, которые могут вам его преподнести. Да, без вашего же желания подарить вам не самый приятный подарочек. Контакт с людьми поэтому допустим лишь при крайней необходимости, если вы очень доверяете человеку. В иных случаях общение может привести к непониманию, конфликтам и разрыву отношений. Несмотря на негативную энергию, 26-й лунный день вполне подходит для общения с очень близкими людьми. И вот как будто бы в этот момент вы как раз можете ощутить, что этот человек – ваша безопасность. То есть именно с теми людьми, которыми вы ощущаете уверенность, от которых идет, и которые ваши защитники, вот с ними будет максимально круто провести время, не упустите возможность.

0: on DFM.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня интересная, а точнее вообще никому, по-моему, не интересная тема. Ну, потому что, понимаете, конечно, после праздников нужны еще праздники. Очень тяжело входим в рабочий ритм и, конечно, еще и заставляем вас вместе с нами в него входить. Но, тем не менее, все равно придется как-то что-то написать по теме.
2: Ну да, тема, которая у вас была сегодня в течение дня, в общем-то, мы ее перенесли на вечер. Что вы поняли за эти майские праздники? Наверняка собрались сегодня днем около кулера и спросили друг у друга, ну чё, как майские?
1: Чё там, как там было-то, чего? Было-то? Особенно, конечно, раздражают люди, которые, знаете, с такими загорелыми рожами. Вот, да, это я про себя. А мне нравится раздражать всех вокруг. Я сегодня действительно, я увидела, знаете, мы за тебя рады, но не от чистого сердца. Вот я сегодня это увидела. Вот. Ну, а что делать, да? Значит, я понял, что 10 по 100 – это не литр и килограмм. Это диагноз. Вот так. Также спорить с подростками бесполезно, это мы уже сегодня зачитывали. Значит, что с детьми? Ни в коем случае нельзя ездить куда-то на море. Это просто бесполезная, абсолютно тупая трата денег. Потому что ребенка не вытащить ни на море, ни к бассейну, никуда. Он просто лежит в телефоне и говорит, отстаньте от меня, там не работает интернет, я не буду там сидеть, я буду сидеть в номере. Вам надо, вы загорайте, мне и так окей. И зачем вообще возить ребенка на All Inclusive, если он жрет одну картошку фри?
2: Да, и макарошки с кетчупом.
1: Ну, вот честно могу сказать, что в определенном возрасте, наверное, действительно ребенок не способен оценить, сколько родители потратили на этот отпуск, как это круто, потому что ему это просто не нужно. Ну вот не нужно. Он не хочет заниматься созерцанием чего-то вокруг, потому что ему интереснее, например, там сидеть и рилсы разглядывать какие-нибудь дурацкие. Это такой период, его надо прожить, а потом, ну просто не все подростки понимают, что потом ему захочется на море, конечно, только потом это море будет за его личный счет, он поймет, как это пипец дорого, и в этот момент он, конечно, пожалеет о том, что так тупо проводил время. Но это будет потом. И вы всегда можете сказать, а я тебе говорила. Да. Я же говорила, а теперь сам.
2: Все так сам. Что, запишите вот видео, как ваш ребенок сидит в телефоне, ткнувшись, когда вокруг него столько всяких блюд прекрасных и вкусных. И покажите этому видео там лет 5-7 спустя.
1: Да. И все. Можно даже сделать какие-нибудь, знаете, тоже рилс сделать, пусть он его увидит. Идти их же путем. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, но, кстати, в ближайшее время поиграем.
2: Проверим вашу интуицию в нашей игре методом тыка. Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможно, небольшие осадки до плюс 24 градусов тепла. Ветер южный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
0: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 60.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Дозвонилась Анастасия из города Псков. Анастасия, добрый вечер.
3: Привет, ребята. Как я рада вас слышать.
1: А мы тоже рады. Как вообще праздники прошли?
3: Мои потрясающие, но не так хорошо, как у вас. Я знаю, что вы были в отпуске, Юленька. Я за вами слежу очень плотно, поэтому я за вас рада. Но лучше праздники прошли.
1: Настенька, давайте будем все-таки справедливы. В отпуске я была одна, а Попов-то как бы нет.
3: Ну, я думаю, ему тоже было весело.
1: Тебе было весело?
2: Не так, Анастасия, как без вас и как без Юли. Я не могу веселиться, когда я не нахожусь в окружении таких прекрасных.
1: Нет, жрать шашлык он в одно лицо может, главное, а веселиться без нас не может. Вот лицемер, классно. Ну, мы будем надеяться, Димульчика, что у тебя все-таки совесть проснется, и ты в следующий раз нам тоже принесешь что-нибудь.
2: Крепко спит, но обязательно проснется. Когда-нибудь это случится.
1: А я тебе что-нибудь на All-Inclusive так и быть украду, да?
2: Какие-нибудь фотографии тебе покажу.
1: И это тоже. Так, ну что, давайте прямо сейчас переходим к делу. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что в мае 30 календарных дней?
3: Так, 31 день. Неправда.
1: Правда, что джамбалайя – это название блюда из риса?
3: Нет.
1: Правда, что самая ядовитая в мире рыба называется рыба-камень?
3: Нет.
1: Правда, что аюрведа – это название индийской чайной церемонии?
3: Нет.
1: Правда, что в озеро Титикака впадают всего две реки – Тити и еще одна?
3: Нет.
1: Отлично, отлично.
2: Поздравляем. Успели ответить на все 5 вопросов, Анастасия, это уже хорошо.
1: И, конечно, мы прямо сейчас выясним уровень интуиции. Он у нас, в общем-то... Да, поехали. Хотела уже сама озвучить. А мы все-таки доверяем искусственному интеллекту.
2: Конечно. Без него никуда.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Ура! 3.
2: Аплодисменты достаточно для того, чтобы получить наш фирменный плед.
1: Мне почему-то показалось 4, или это я так? Я почему-то так растерялась. Мне почему-то показалось, что все-таки 4 уровень интуиции.
2: По мнению искусственного интеллекта, все-таки 3.
1: Да, а искусственным интеллектом ты сейчас себя называешь. Я поняла. Так, ну ладно, давайте.
2: Сверимся. Ответы.
1: Правда, что в мае 30 календарных дней? Нет, 31. Правильный ответ. Правда, что джамбалайя – это название блюда из риса? Нет. Правда, что самая ядовитая в мире рыба?
2: Да, это название...
1: Ой, да.
2: Но Анастасия ответила неверно.
1: Она сказала нет?
2: Да.
1: Не знаю. Правда, что самая ядовитая в мире рыба называется рыба-камень? Да. Правда, что аюрведа – это название индийской чайной церемонии? Нет. И правда, что в озеро Титикака впадают всего две реки – Тити и еще одна? Нет. Ну, давайте поаплодируем.
2: Анастасия, поздравляем. Большой молодец.
3: Спасибо. Спасибо вам, ребята.
1: А вообще странно, вот у нас же тоже есть какие-то речки, да? Вот, кстати, очень хорошее название – Титикака. Мы можем вот то, что вот кака иногда – это речка какая-то. Можно прям любое слово добавлять, и будет у тебя.
2: В каждом дворе есть
1: подобная речушка. Особенно, да. Сплошная кака. Так, ну что, давайте, конечно, отдадим подарок.
2: Да, это наш фирменный плед, Анастасия. Вы теперь счастливая обладательница теплого, уютного, фирменного пледа Тифен.
1: И, конечно, еще 10 секунд на все приветики. Погнали.
3: Передаю привет всему городу Пскову, особенно моей дочке, которая сидит сейчас в машине, и она просто за меня очень рада, что я выиграла этот приз, потому что она набирала вам номер телефона.
1: Вот, умничка.
3: Потому что я звонила вам просто миллион раз до этого, но ни разу не дозвонилась. Сегодня просто супер какой-то. Ну и еще своему мужу передаю, Артему, привет. Я думаю, что ему тоже будет приятно услышать. Спасибо вам, ребята. Вы самые классные.
1: Ура!
0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019081908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112190019. 8029. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
17: А дальше – тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Дорогие друзья, мы, конечно, совсем скоро уже будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас заберет подарок. Но пока несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Во Франции строго-настрого запрещена пластиковая посуда. Чтобы не гадили.
1: Не загрязняли.
0: Кофеин начинает действовать уже через 10-20 минут после употребления. Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
1: В постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
0: Так, в Шотландии красная дверь в доме означает, что хозяева расплатились по ипотеке. Вот еще. А зачем хвастаться такими вещами? Знаете, с возрастом ты начинаешь понимать, что прибедняться выгоднее, чем хвастаться своими достижениями. Ну, как-то это вот и зависти поменьше, да, и этого. Ну. Среда считается лучшим днем для повышения на работе и в карьере. Поэтому, если вдруг вы хотите повышения, к начальнику лучше подлетать где-нибудь так, в серединке недели, а не в конце. Потому что в конце он захочет от вас побыстрее избавиться, потому что ему уже домой надо. Из любого списка человек лучше всего запоминает первые и последние пункты. В Амстердаме запрещено рекламировать мясо. Почему?
1: Что такое?
0: Не знаю.
1: Вообще сырое мясо?
0: Нет, Спартак. Значит, в 18 веке Англия запретила помаду. Ее считали колдовством, которое склоняет мужчин к женитьбе.
1: Точно. Все это магия ваша, вот это вот, привороты.
0: Люди, которые завтракают, чувствуют себя в течение дня гораздо лучше, как умственнее, так и физически. Ну и отсутствие друзей для вашего здоровья может быть так же вредно, как, например, курение. То есть нужно все-таки быть в социуме хотя бы иногда.
1: Но полезно для кошелька.
0: Вообще, это, кстати, вот самое полезное — это сидеть дома, никуда не выходить. Сразу чувствуешь, как будто бы ты деньги зарабатываешь, потому что не тратишь. То есть посидел дома, заработал. А так выйдешь — 5000 мимо. Знаете, наступило время 5000. Вы заметили? Выйти в магазин — 5000. В ресторан, в кафешку сходить — 5000.
1: На день рождения что подарить?
0: 5000. То есть наступило время 5000. Поэтому, друзья, сидишь дома, пятерочка в кармане.

0: TFM.
1: Ну что, друзья, как обещали, бомбим финалочку. Выясняем, кто у нас сегодня забирает подарок за свой ответ на вопрос.
2: Ну что вы поняли за эти майские праздники?
1: Поняла, что отдых мне к лицу. Я, кстати, тоже поняла. Все-таки отдыхать это... Прямо, знаете, можно экономить, опять же, на косметологе. Сразу как будто бы другое лицо.
2: Значит, на психиатре тоже.
1: Да, там.
2: Настроение великолепное.
1: На всем, да, это точно. Значит, понял, что купаться еще рано, но было уже не остановить. Год назад купил дачу. За праздники понял, что привести порядок 12 суток после зимы, это не так легко, как казалось. И тут же, естественно, человечку парировали, есть те, кому хуже. Дача. У нас дом в деревне и земля под гектар. Значит, 17 апреля отвез тещу и собак, но до сих пор каждый раз полную машину везу. Кучу всякой фигни. Осенью едет в город, а весной обратно.
2: Крик души просто.
1: Да, это точно. Что я понял? Или что надо любить жизнь, не мешать никому и вообще просто любить и радоваться.
2: Молодец.
1: Прекрасно. Я вообще ничего не понял, пишет нам бывалый. Поняла, что у дочери взлетела песня, все праздники, отовсюду слышала Вася, Вася, Вася. Также, что еще? На эти майских я понял, что машину на лето лучше переобувать только после праздников. И за долгие майские праздники я поняла, как это классно не заводить будильник, а просыпаться под крики детей за споров, за мультик. За эти майские праздники я понял, что лучше работать на праздниках. Платят больше, не нужно искать место для шашлыка и не напиваться со всеми друзьями. А отдохнуть и шашлыки пожарить можно и на следующих выходных. Напоминаем, друзья, алкоголь вредит вашему здоровью. Ну и как раз вот за майские праздники я поняла, как классно, когда нет пробок на дороге, потому что все где-то на шашлыках.
2: Ой, это точно.
1: Это 100%, когда можно совершенно спокойненько отдыхать.

0: Итак, от него сообщения были такие. Я понял, что фраза «все успею сделать на этих майских и высплюсь на этих майских» в этом году не работает. И я понял, хорошо, что дача есть у моих друзей и нет у меня. Это я понял на третий день, когда ты сытый и довольно едешь домой и не занимаешься восстановлением вытоптанного газона после танцев.
1: Ну давайте поаплодируем.
0: Аплодируем вам и вашим добрым друзьям, которые приютили вас на эти майские.
1: И, конечно, друзья, мы всем вам желаем хорошего настроения, потому что у нас нет поводов для плохого. А почему? Впереди же лето. И самое главное, все только начинается. Вот это самое счастливое время, когда все только расцветает, когда и ты понимаешь, что все самое горячее, теплое, веселое, яркое. Лето все еще впереди. И еще даже у многих отпуск будет же.
0: Должен быть, обязательно.
1: Легче пережить, что майские праздники закончились, потому что все еще самое лучшее, яркое впереди. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможно, небольшие осадки и до плюс 24 градусов тепла. Ветер южный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь с врачом.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Группа «Зверь».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможны небольшие осадки и до плюс 24 градусов тепла. Ветер южный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: Excuse me?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: Да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ростове этим вечером будет малооблачно и до 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможно, небольшие осадки и до плюс 24 градусов тепла. Ветер южный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
2: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
5: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. Мы в сети. vk.com/dfm. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: DFM.
0: Потому что радио DFM.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.